0: Окей. Как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде первого дня октября. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет переменная облачность без осадков. Днем в Витебске и Минске +17-19, в Гродно и Могилеве 18-20 тепла, в Гомеле и Бресте +19-21. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. Это

Легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде первого дня октября. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет переменная облачность без осадков. Днем в Витебске и Минске плюс 17-19, в Гродно и Могилеве 18.

0: 17-20 тепла. В Гомеле и Бресте плюс 19-21. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
1: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Наше.
1: Сердце на куски.

0: Радиус FM. Топ-чарт. Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты. Голосуй на сайте Радиус FM.

0: на Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
1: В движении.
0: Это три часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
1: В движении.
0: Слушай «В движении» на Радиус FM в пятницу в 7 вечера. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде первого дня октября. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет переменная облачность без осадков. Днем в Витебске и Минске плюс 17-19, в Гродно и Могилеве 18-20 тепла, в Гомеле и Бресте плюс 19-21. С тобой Радиус FM. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Газовое оборудование – это сложное техническое устройство, а значит, требует повышенного внимания. Важно вовремя выявить утечку газа и устранить ее. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Работа автоматики безопасности, параметры работы оборудования и его состояние нуждаются в постоянном контроле. Не надейтесь на собственные силы. Согласно правилам пользования газом в быту, заключите договор на техническое обслуживание своего газового оборудования. Будьте уверены, что вы и ваши близкие в безопасности.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт клиент.май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: Время связано с риском получения ребенка.
1: С Максфлайном.
2: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования, опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знания технологий сварки металлов, умение работать в команде, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
3: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
4: Реклама.
5: Нет радиоприемника?
6: Не оплатил подписку?
7: Хочется чего-то нового?
8: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
9: Алиса, включи Радиус FM.
10: Включаю.
8: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ» – заряжающие треки. «Радиус ФМ» – модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Четверг, дорогие друзья, четверг, 1 октября.
2: Да.
1: Да? Да. Вась, какая-то аффирмация на октябрь будет?
3: Можно мне, пусть... можно мне?
1: Ну, давай, давай.
3: Спасибо большое. Я хочу параффирмировать, чтобы мы все были как обезьянка Панча. Кто не знает последние новости, то он получил, ну, у него теперь появились маленькие братья, и он вместо того, чтобы как его в детстве обижали, он теперь их защищает. И очень вот хорошо. Какая мораль сей басни. В том,
2: все
3: что...
2: мы обезьяны.
3: Нет, мораль
1: сей басни. Нас обижают.
3: В том, чтобы никогда не усугубляться обществу и всегда быть немножечко добрее, немножечко умнее и немножечко лучше.
2: А я как, хотел... Ну, давай. Тост, как тост. Пусть этот октябрь будет лучше сентября, но хуже ноября.
1: Так, друзья, сейчас месяц разбираться с тем, что наговорила нам Аня, как раз до ноября. 7 утра в Беларуси. Доброго тебе утра. Это Пробудители на Радиус FM. И давайте расскажем о планах на будущее.
3: Начнем мы этот час с любимого всеми Астролайф. Это твой гороскоп на сегодня.
2: Хорошего настроения много не бывает, поэтому не пропусти «Улыбнуло» чуть дальше в нашем эфире мемы и шутки из интернета.
1: Потом, пока ты спал, расскажем, какой подарок потребовал парень спустя 8 месяцев отношений. Дарить или не дарить? Вот в чем вопрос.
2: Постараемся найти ответ на этот вопрос.
3: Да. И прямо сейчас в нашей студии Полина Тарасевич. Привет, рассказывай, что сегодня произошло в стране и мире.
4: Доброе утро. Расскажу о перекрытии проспекта в Минске и почему осенью нам хочется больше есть.
0: Беларуси, 7 часов утра. В радиусе новостей.
4: Накануне президент утвердил важнейшие параметры социально-экономического развития. Рост ВВП запланирован почти на 2%. Экспорт практически на 3%. Реальные доходы населения должны вырасти на 3%, а инфляция уложится в 5-6%. Приоритеты на будущий год прежние – финансовая стабильность, рост зарплат и модернизация реального сектора. Водители столицы, внимание, сегодня и завтра возможно перекрытие проспектов Независимости, Победителей и

0: Баширова, улиц Янки Купалы, Ленина и других. Сегодня с 8 утра до 2 часов дня и с 15.00 до 23.00, а завтра с 10 утра до 6 вечера. Возможно, кратковременное перекрытие и на других улицах. Выбирайте маршрут заранее. В Минске начали включать отопление в жилых домах. Горисполком принял решение с учетом похолодания на следующей неделе. Тепло подают в жилфонд, общежития, бани и театры. Пуск отопления занимает 3-5 дней, поэтому батареи потеплеют не одномоментно. Fly Dubai приостановила рейсы в Израиль после инцидента с дракой пилотов. Полет прекращены на 6 дней. Напомню, самолет, летевший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о захвате и сел в Саудовской Аравии. Причиной назвали драку двух пилотов, один был ранен ножом. Израиль квалифицировал инцидент как попытку теракта. Почему осенью особенно тянет на еду, рассказали психологи. Все дело в поиске тепла, успокоении через сладкое и жирное, привычных ритуалах вроде чая в одно и то же время. Также нехватка света и ярких впечатлений заставляет искать удовольствие в еде. Специалисты советуют искать тепло и успокоение не только в еде, но и в общении, прогулках и любимом деле. Это пока все новости, далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет переменная облачность и без осадков. В Витебске и Минске 17-19 выше нуля, в Гродно, Гомеле и Могилеве 18-20, в Бресте 19-21 со знаком «плюс». В студии работала Полина Тарасевич, далее в эфире «Пробудители».
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: «Будите» на Радиус FM.
1: В отличие от сборки мебели, когда инструкция открывается уже после того, как ты что-то сломал, мы начнем этот день с экскурсии. У нас гороскоп с инструкцией, и прямо сейчас расскажем о наших знаках.
2: Мне сегодня надо постараться искренне порадоваться чужим успехом. Это будет, да, тяжело, но я надеюсь, что я справлюсь.
3: Так, Паша, я никогда не думал, что это скажу, но сегодня я раскрываю чакру.
2: Паш, дай денег.
1: Создатели колобка, тебе по сусекам скребли, а ты чакры открываешь. А мне звезды говорят, что нужно помолчать о своих планах на будущее или можно перегореть. Это прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, каким четверг выдастся у тебя.
0: Астролайф.
2: Овны, не спешите рассказывать всем о своих планах на будущее. Если получите ожидаемого восторга, можете сами потерять к ним интерес.
1: Тельцы, сегодня предстоит непростой выбор в личных отношениях, причем некоторые ваши решения и поступки способны удивить даже вас самих.
3: Близнецы, не превращайте работу в бесконечный марафон. Оставьте хотя бы пару часов на отдых.
2: Раки, сегодня все может пойти совсем не так, как вы планировали. Не сопротивляйтесь обстоятельствам.
1: Львы, чужая удача может вызвать не самые приятные чувства, если искренне порадоваться за человека не получается, ну хотя бы не позволяйте зависти испортить вам настроение.
3: Девы, сегодня можно позволить себе быть щедрее обычного. Небольшие расходы вполне способны принести пользу.
2: Весы, такое чувство, что ваш гороскоп писала бабушка. Сначала закончите дела, а потом отдыхайте.
1: И шапку наденьте.
2: Если оставить что-то недоделанным, завтра можете обнаружить, что придется начинать все заново.
1: Скорпионы, остерегайтесь чужих гениальных идей. Особенно сегодня они могут оказаться настолько смелыми, что последствия придется разгребать всем вместе.
3: Стрельцы, не пытайтесь делать все самостоятельно. Вы не обязаны тащить на себе всю работу. Позвольте другим тоже внести свой вклад.
2: Козероги, многое сегодня будет зависеть от того, с какого темпа вы начинаете день. Не позволяйте себя торопить, чрезмерная спешка только собьет рабочий ритм.
1: Водолеи, вас может ждать неожиданная и приятная встреча. На всякий случай приведите себя в порядок. Дальше все будет зависеть от вашего обаяния.
3: Ну и давайте закончим рыбами. Сегодня многое будет зависеть от помощи другим или чьей-то личной заинтересованности. Лучше рассчитывать на собственную доброжелательность.
2: А если ее вам не хватает сегодня, это значит, что у вас плохое настроение, а поднимем мы его вам в улыбнуло мемами и шутками из интернета.
0: Пробудите на Радио СФМ. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: Время дарить радость, время дарить хорошее настроение. 7 часов 17 минут в стране. Это Радиус ФМ. Пробудители. Лови мемы и шутки из интернета.
2: Совет дня. Потеряли жену в толпе? Целуйте просто любую встречную девушку, и жена сама вас найдет.
1: Точно найдет. Смотри, у меня такая коротенький диалогик, надо послушать. Так ты женат? Я что-то не поняла. Ну, немного. В смысле, немного? Ну, свадьбы не было, был только ЗАГС.
2: Нормально.
3: Слушай, у тебя iOS обновляется, а то у меня какие-то проблемы. Знаешь, у меня дома из Apple только компот.
1: О! И тот слегка надпиты. А через пару минут, пока ты спал в нашем эфире, расскажем, какой подарок потребовал парень спустя 8 месяцев отношений, дарить или не дарить. Вот в чем вопрос.
0: Пробудитель на Радиус ФМ.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Радиус
1: ФМ. 7:24 в Беларуси. Доброго тебе утра, это Радиус ФМ. И прямо сейчас мы расскажем, какой подарок потребовал парень спустя 8 месяцев отношений. Дарить или не дарить? Вот в чем вопрос.
0: Пока ты спал.
2: Девушка, которая встречается с кавалером всего 8 месяцев, удивилась, какой он озвучил подарок и что он затребовал на свой день рождения.
1: Ну, из банального у меня PlayStation, типа, да? Из
3: как
1: банального...
3: вообще можно требовать от девушки подарок? Я... Вы что, очумели?
2: Сказать, что сейчас столько седалищных нервов просто возгорят, взорвутся на местах.
3: Вообще какой-то Паша PlayStation. Я бы такого парня сразу пока-пока.
1: Мне подарили раньше, чем я затребовал, так что не надо.
2: Паша PlayStation.
1: Да, я шучу. Ну,
2: так вот, что он затребовал? iPhone 18 Pro.
1: Даже не Макс?
2: Даже не Макс. Продешевле считаешь, правда?
1: Да, 100%.
2: Девушку триггернуло, что они встречаются всего 8 месяцев. Не живут вместе. Это просто такие еще пока конфетно-букетные вот эти вот переезжания друг дружки в кровать. И она говорит, подождите, но ведь когда у меня был день рождения, вот тут, видишь, включаются сразу вот женские качества. Не запомнила, а записала, называется. У меня был день рождения, он меня отвез в ресторан и просто накормил ужином, который стоил в 5-6 раз дешевле, чем iPhone 18 Pro. Я, ты знаешь, посчитал стоимость iPhone в 5 раз меньше ужин, так там и нехилый ужин получился, в принципе. Ну ладно, сейчас речь не об этом. Со всем этим она пошла куда? Ни к маме, ни к психиатру, ни к подруге. Она выложила это все в интернет.
3: Молодец.
2: Ну и в интернете, конечно, там уже началось. Ну что там только началось? Парни считали, что еще мало попросил. А парни считали, что он же тратит на нее свой ресурс.
3: Какой?
2: Лучшие годы.
3: Ага. Конечно, а женщина на него не тратит лучшие
2: он
3: годы?
2: Он не тратит, получается, квиты.
3: Ну.
2: Вот. А на ужин он ее позвал? Позвал. Короче, ну парни, естественно, топили за парня, девчонки, естественно, топили за девчонку. А, и вот когда автор вот этого поста своего в интернете обнаружила все вот эти вот комментарии, она быстренько пост удалила. Поэтому судьбу подарка, дарить или не дарить, мы так и не знаем, но хочется верить, что...
3: Очень грустно, что она удалила пост. Я хотела тебя как раз попросить на него ссылочку, чтобы там просто разнести все комментарии. Я извиняюсь, какого, вообще с какого века...
2: Художника?
3: Нет, с какого века мужчины начали требовать от женщин подарки? Это вот эти альфонсы и тарелочники, понимаете?
1: Но у вас раньше тоже своего мнения не было.
0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус
2: FM. 7 утра, 32 минуты в Беларуси. Доброго тебе утра и хорошего дня желают пробудители на Радиус FM. А мы только разгоняемся, завариваем кофеек и готовимся к тому, что будет дальше.
3: В ближайшие полчаса мы с удовольствием будем играть в «Зверопой». Наша новая игрушка, милый кавер в исполнении какого-то зверька ждет тебя.
4: А милыми сегодня будут, кстати, не только каверы, но и шутки от Васи Чехова. Они будут из интернета, ну и всякие мимасики вам тоже расскажут, поднимут настроение, влубнуло.
3: Но это все долгоиграющие планы. Прямо сейчас в нашей студии Полина Тарасевич. Полинка, привет. Тебе рассказывай, можно ли добраться до работы вовремя.
5: Доброе утро. По данным Яндекс.Кар, дороги в Минске почти свободны. Затруднения лишь по улице Максима Горецкого и Лобанка от улицы Григория Ширмы до Притыцкого. Время проезда 11 минут. Хорошей дороги. Сейчас о погоде.
0: Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси переменная облачность и без осадков. Витебске и Минске 17-19 со знаком «плюс», в Гродно, Гомеле и Могилеве 18-20. В Бресте 19-21 со знаком «плюс». Ситуацию на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус FM.
1: Ну что ж, очередной, так скажем, пакет подарков уже стоит в нашей студии и готов уходить своим победителем. Прямо сейчас играем в Зверопо, 7 утра 38 минут в Беларуси, это Радиус FM. Ребят, буквально через 5 минут мы сыграем в эту чудесную новую игрушку, где тебя ждет пушистый кавер в исполнении братьев наших меньших. Поймешь по мелодии, что за трек, тогда подарок твой.
2: Ну а пока оставляй заявку на участие на нашем сайте. Заходи на сайт radiusfm.by, внизу находи маленькую такую форму участника наших игр, заполняя эту форму, и, возможно, мы позвоним именно тебе.
3: Ну и хочется о самом приятном напомнить, это подарок. Подарок у нас очень классный, это фитнес-бутылка от Радиус FM.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
4: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
5: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
4: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 7:42 в Беларуси. Это Пробудители на Радиус FM. И прямо сейчас мы предлагаем сыграть в Зверопой.
0: Зверопой. Зверопой.
3: Мы включим тебе трек. Он будет необычный, он будет в формате кавера, такого пушистого и милого. Там могут, ты можешь услышать какое-то жужжание, или гавканье, или мяуканье.
2: Хрюканье.
3: Да, хрюканье, не пугайся, это то, что тебе надо угадать.
4: Не пугайся, это дело.
3: Тебе нужно угадать, что это за трек в оригинале, какой он был, и получить подарок. Все легко.
4: Сегодня с нами играет Вячеслав с доченькой, с Алисой. Привет, ребята, доброе утро.
5: Здравствуйте.
6: О. Доброе утро.
4: О, молодцы, все в сборе, супер. Что делаете, куда едете, рассказывайте.
6: В школу несемся.
4: В школу несемся. Папа в школу дочь отвезет, а потом домой на диван, правильно?
6: Точно.
4: Молодец. Ну что, ребят, делайте там громкую связь в телефончике, чтобы было лучше слышно. Наш пушистый кавер для вас уже заряжен. Готовы слушать?
6: Готовы.
2: Итак, если готовы, вот вам задание. Внимательно.
4: Нормально.
3: Давайте начнем с простого. Что было это за животное?
6: Это барашек, да.
3: Молодцы, первый этап пройден. Теперь, что это за песня в оригинале? Алис, ты точно должна знать.
4: Алис, вся надежда на тебя.
2: Папа слова выучил, смотри. Хорошо.
6: Как так?
5: Ну, может, такая там на кухне.
2: Ну, ты в ту сторону смотришь.
3: Да. Немножко она, я тебе подскажу капельку, Алис. Угу. Немножко она, вот, знаешь, кухни, они такие немножко поближе сюда к нам, а вот в ТикТоке эта песня, которая играла сейчас, она так подальше немножко, она там капельку подальше.
2: Ребят, нет, извините, это мой звездный час.
3: Давай.
2: Я всю жизнь к этому готовился. А название песни переводится как «Сгусток смёрзшихся газов и пыли».
4: Какой кошмар. Сейчас, мне кажется, еще хуже стало.
2: Я со школы учил, из чего состоит эта штука.
4: Итак.
2: Три, два, один. Ребят, ответ.
6: Сдаемся.
2: Сгусток смерзшихся газов и пыли — это...

0: Эх, а так хотелось, а?
1: Не расстраивайтесь, все равно не расстраивайтесь. Вы большие молодцы, что поучаствовали.
2: Да, получится однозначно в другой раз. Ну а для всех остальных через парочку минут в нашем эфире улыбнулось. С удовольствием поделимся мемами и шутками из интернета.
3: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
4: Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор.
3: Светофор. Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: 7.49 в стране. Доброе утро. Привет тебе. Прямо сейчас мемы и шутки из интернета. Лови их.
2: Медведь, научившийся кричать «Ау!», никогда не бывает голодным.
1: Хорошо, клиентоориентированность. Так, у меня вот такая. В целом хорошо, что не все детские мечты осуществляются, иначе я бы стал кондуктором.
3: Хорошо. Когда она красит ногти разными цветами, это игра с оттенками. Это интересно и красиво. А когда я хожу в разных носках, я дебил тупой.
2: Хорошо, да.
0: Пробудители на Радиус FM. Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.

0: Это «Пробудители».
1: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. «Пробудители». «Пробудители». На «Радиус FM».
2: Все-таки октябрь какой-то волшебный, на самом деле. Одним днем вот выходишь на улицу и видишь, что полноценная осень. Да. Листья как будто бы вот вчера еще были более-менее зеленые, а сегодня полностью все такое красное, желтое, красиво. Ну, осень.
3: Как на картинах.
4: Красиво.
3: Да.
2: Очень красиво. 8 утра в Беларуси. Привет тебе, это «Пробудители» на Радиус FM. И давайте расскажем о планах на будущее.
3: Как говорится, и тебя вылечат, и меня вылечат от плохого настроения. Не пропусти, улыбнула мемы и шутки из интернета.
4: Потом скорость звука, обновленная наша скорость звука, где каждый день у нас есть для тебя хороший, крутой подарок. Это набор парфюмерии «Грация Даржента». Угадаешь трек за 3 секунды, подарок твой.
2: Ну и прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, доброе утро. Что сегодня произошло в стране и мире?
5: Привет. Расскажу, как отличить осеннюю хандру от депрессии и как обстоят дела с простудными заболеваниями в стране.
1: В Беларуси 8 часов утра. В радиусе новостей.
5: Сегодня в Минске пройдет заседание Совета министров Союзного государства. К слову, накануне премьер Беларуси Александр Турчина и госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев уже обсудили торговлю, финансы и промышленность. Согласован прогноз развития до 2028 года, введен статус «Товар Союзного государства», создан комитет по стандартизации и качеству. Теперь будем ждать итоги заседания. ОРВИ в Беларуси. С начала сентября ситуация не изменилась. Грипп не регистрируют, циркулируют риновирусы, аденовирусы и боковирусы. Врачи напоминают, главная защита – вакцинация. Бесплатно прививают группы риска препаратом Гриппол Плюс, остальные могут привиться платно. Кстати, прививки от гриппа и COVID-19 можно делать в один день. Аэропорт Минск запустил доставку багажа. Теперь пассажиры могут отправить вещи в квартиру, отель, офис или на вокзал. Оформить доставку можно онлайн или на стойке в зоне прилета и регистрации. Стоимость зависит от веса и объема багажа. На первом этапе сервис работает по Минской области. Аналогичные услуги уже действуют в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Дональд Трамп и IT-гиганты подписали соглашение о надзоре за ИИ. Документ фиксирует 4 уровня контроля. Компании обязуются создать независимые комитеты при советах директоров, сотрудничать с внешними аудиторами и отслеживать риски в кибербезопасности, биобезопасности и химической сфере. Цель – исключить несанкционированный доступ и взломы. Сейчас о том, как отличить осеннюю хандру от депрессии. По словам врачей, с уменьшением света падает витамин D и растет мелатонин, отсюда сонливость и

0: и грусть. Хандра временная и проходит после отдыха, а депрессия длится более 2 недель, мешает жить и дает физические симптомы. Если состояние повторяется из года в год, это может быть сезонное аффективное расстройство. Не стесняйтесь обращаться к специалистам. И последнее. Добавь топовую музыку в свой дом. Просто скажи: «Алиса, включи Радиус FM». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Это пока все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет переменная облачность и без осадков. В Витебске и Минске 17-19 выше нуля, в Гродно, Гомеле и Могилеве 18-20. В Бресте теплее всего, 19-21 выше нуля. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире «Пробудители».
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Время хорошего настроения, время мемов и шуток из интернета. 8:08 в стране. Привет себе, поехали.
2: Еще может для серьезных отношений. Желательно, чтобы пил, курил, гулял, бил меня там. Ну, вот это вот все. Да. Так как я считаю, что у мужа с женой интересы должны быть общие.
1: Хорошо, у меня такая смелая. Здравствуйте, это анонимный чат доверия КГБ? Да, Анатолий, а почему вы с телефона матери пишете?
3: Это хорошо. Хорошо. Ребенок смотрит выступление оперного певца и говорит: а мы, когда в садике так орем, нас ругают.
1: Все относительно. Как и в нашем эфире, через пару минут скорость звука, обновленная скорость звука, где сегодня решится судьба набора парфюмерии «Грация д'Аржента».
0: Пробудитель на радио.

0: Пробудители. Пробудители на Радиус FM.
1: Ну, конечно же, подарки. Ну, конечно, как же без них? Привет тебе, это Пробудители на Радиус FM. 8.15 в Беларуси. Через 5 минут мы поиграем в скорость звука.
2: Я понимаю, что я уже вам надоела, но все-таки я горжусь этим и напоминаю, что на этой неделе у нас совсем новые правила. Нужно всего лишь отгадать трек от Радиус FM за 3 секундочки и получить подарок в ту же секунду. Не надо ждать конца недели. Подарок у нас очень крутой. Это набор парфюмерии Грация Даржанта.
3: Ну, а чтобы стать участником скорости звука, заходи на сайт Радиус FM. .by. Внизу сайта заполняй коротенькую форму и жди звонка от нас.
0: Пробудители на Радио FM. Реклама.
4: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.by.
5: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
6: Каждое воскресенье в Суперлото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
0: Реклама.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 8.19 в Беларуси. Пробудители на Радиус FM прямо сейчас предлагают поиграть в скорость звука.
0: Скорость звука.
2: Правила у нас новые, поэтому слушаем внимательно. Участнику нужно отгадать топовый трек Радиус FM за 3 секунды. Все, правила закончились.
3: Правила очень простые. Подарок можно получить здесь и сейчас. Настя и Сергей с маленькой доченькой, которой еще годика нету, с Полиной с нами сегодня играют. Ребят, привет, доброе утро.
4: Доброе утро.
5: Доброе.
3: Ну, я так понимаю, вся надежда на Полину. Да,
1: ну, конечно.
3: Вся надежда на нее.
1: Знакомьтесь, Полина меломан 9 месяцев.
3: Да. Ну что, ребят, делайте на громкую связь. Можно поставить телефон, приемник выключаем на всякий случай, чтобы не было задержки, она вам только помешает. Ну, а в остальном вы все знаете. Одна попытка и пробуем.
1: Готовы?
4: Да, готовы.
1: Итак, если готовы, слушаем задание внимательно. Полина угадала ее.
2: Да, она такая, да, я знаю, дайте мне слово.
1: Ребят, трек играет у нас в эфире.
3: Не только у нас в эфире.
1: Очень легко.
3: Если дома есть утюг, он оттуда тоже играет.
1: Итак.
5: Мы можем напеть даже.
1: Давай, давай.
5: Ветер меняет направление.
1: А, интересно. Давай послушаем.
6: Ветер меняет направление.
1: Ребята, вот это семья, да? Улыбка до ушей просто растянулась.
3: И Полина пела громче всех, особенно приятно. Здорово.
1: Как делать, да. Полина? Да!
2: Настя, Сергей, Полина, мы вас поздравляем. Вы получаете набор парфюмерии «Грация Даржента». И он из серебра и ароматы мировых брендов. «Грация Даржента» – парфюмированные минеральные дезодоранты, гипоаллергенные, без спирта, натуральный и безопасный состав, без раздражения. Подходит даже подросткам. Увеличенный объем и стильный дизайн «Грация Даржента». Свежесть, которая не смотрит на часы.
3: Ну, а если ты все еще в дороге, через пару минут в нашем эфире расскажем, каких улиц и каких движений лучше избегать.
0: Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша

0: Радиус FM. Радиус
1: FM. Нет, вообще настроение все-таки до сих пор хорошее.
2: Да.
1: Я вот жду момент, когда увижу вот эту серость всю, и все-таки, ну, нахлынет.
3: Посмотри на мое лицо.
1: Нет, у нас в эфире не нахлынет никогда, ребята, у нас тут своя атмосферка. 8.28 в Беларуси, привет тебе, это Пробудители на Радиус FM, и мы продолжаем.
0: В ближайшие полчаса поиграем в «Не и мне тут». Два голосовых сообщения ждут, портативная колонка достанется самому проинтуиченному.
3: Вау, как ты красиво сказал. А потом шутки, мемы из интернета улыбнула.
0: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полина Тарасевич, она поможет разобраться, по каким дорогам можно ехать, а по каким спозднишься на работу.
4: Доброе утро. По данным Яндекс.Кар, на дорогах Минска пробки 7 баллов. Основные из них по проспектам Жукова и Пушкина, от улицы Карла Либнихта до Притыцкого. Время проезда 25 минут. Есть пробка и по МКАДу от улицы Шранговича до Каменной Горки. Время проезда 21 минута. Все же желаю хорошей дороги. Ну а сейчас о погоде.
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси переменно. Облачность и без осадков. В Витебске и Минске 17-19, выше нуля. В Гродно, Гомеле и Могилеве 18-20. В Бресте теплее всего 19-21 со знаком «плюс». Ситуация на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 8:35 в Беларуси. Это Пробудители на Радиус FM. И давайте еще поиграем.
3: Давайте поиграем. Если хочешь поиграть с нами вне и мне тут, тогда, внимание, заходи в наш Телеграм. Радиус FM, это важно. Находи последний пост, связанный с нашей игрой «Не и и мне тут». И в комментариях вот напиши что угодно, просто чтобы мы увидели твой номер.
4: Все звучит очень сложно, но твои усилия воздадутся, так, как говорится, в подарки. Да, ты получишь портативную Bluetooth-колонку. Ну, конечно, если победишь.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
5: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
6: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
7: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
8: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС.бай и по номеру 0890.
9: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
10: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017 236 0609.
0: Реклама.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: 8:40 в белорусской столице. Пробудители продолжают дарить подарки. И прямо сейчас мы играем в «Не и им не тут».
2: «Не им не тут».
3: Будет два голосовых сообщения с одним и тем же текстом. Одно записал нам живой человек, второе сделал нам искусственный интеллект. Задача участника — отгадать, где какое. Отгадаешь — получаешь подарок. Не отгадаешь — подарок получает тот, кто записал нам голосовое сообщение.
4: И сегодня отгадывать будет Вероника. Вероничка, доброе утро, привет тебе.
5: Доброе утро.
4: Что делаешь там, как твое утро, рассказывай.
5: На работе.
4: На работе. Одна работаешь или будет у тебя группа поддержки?
5: Сейчас одна.
4: Ну, ничего страшного. Ставь телефончик на громкую связь, чтобы тебе было удобно играть. Выключай приемник, пожалуйста. Ну и удачи тебе.
1: Готова?
5: Да.
1: Итак, если готова, слушаем первое голосовое.
6: Сделай перерыв.
1: И второе.
7: Сделай перерыв.
4: Ух ты, прикольно.
3: Сложно, на этот раз реально сложно.
4: Да, первое такой детский голос, юношеский, второй женский голос. Что скажешь?
5: Ну, наверное, второй.
4: Второй что?
5: ИИ.
4: Женский голос — искусственный интеллект, ты считаешь?
5: Да.
4: А вот этот ребеночек — это живой человек?
5: Хотя...
4: Не, я просто уточняю.
5: Ну, да, пускай будет так.
4: Пускай
5: будет
4: так. Женский
5: голос я еще не слышала.
4: Понятно, хорошо. Ну что, тогда здороваемся с автором, и там все станет понятно. Автор, доброе утро, привет.
8: Сделай перерыв.
1: Я сейчас испугался, думал, ИИшка включилась какая-то.
4: Оля, доброе утро тебе, привет.
8: Доброе утро.
4: Вот она, автор нашего голосового сообщения чудесного, которое ввело в заблуждение. Веронику, Вероничка, не огорчайся. Пожалуйста, такое бывает, все в порядке. Классного тебе дня, ну а Олю поздравляем.
3: Олечка, ты получаешь портативную Bluetooth-колонку. Это очень крутой подарок, мы тебя действительно поздравляем.
4: Ну и через парочку минут в нашем эфире улыбнула мемы и шутки из интернета.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
9: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
10: Каждое воскресенье в «Суперлото» новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
0: Реклама.
11: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус FM.
12: Свежий трек.
11: Свежий трек на Радиус FM.

Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, 8.49 на Радиус ФМ, и прямо сейчас ловят нас мимо и шутки из интернета.
2: Девчонки, никогда не вините в распаде брака только мужа. Учитесь смотреть правде в глаза, виноваты оба, и муж, и свекровь.
3: Да, правда.
1: И его мамочка любимая. Так, а у меня вот такая, смотри, как вы думаете, на чем держится дружба 30-летних?
3: На...
1: Вот прям.
3: Обсуждениях, может
2: быть, каких-то.
1: На таблетках. Неплохо, но вы у нас контейнеры для еды забыли в следующий раз.
2: Нормально.
3: Я начинаю сомневаться, что человек высшая ступень эволюции, потому что птицы спокойно летают на юг, а я даже из метро не могу выйти в нужную сторону.
2: База, база.
0: Пробудитель на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: 8 утра, 59 минут в белорусской столице. Пробудители на Радиус FM продолжают свою утреннюю миссию. И прямо сейчас мы расскажем о планах на будущее.
2: Начнем этот час, как всегда, с Астролайфа. Это твой гороскоп на сегодня.
3: Разбавим это утро хорошим настроением. Улыбнуло это мемчики и шуточки из интернета.
1: Потом вот это поворот. Расскажем о неожиданном выборе собаки для службы в Национальной гвардии.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, привет тебе. Рассказывай, что там произошло в стране и мире.
4: Привет. Расскажу об изменениях в работе приложения Беларусьбанка и протестах в Испании.
0: В Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
4: Беларусь на 3 дня стала промышленной столицей ЕАЭС. В Белэкспо на Иннопроме собрались более 500 компаний из 40 стран. Экспозиция от тракторов и беспилотных БелАЗов до атомной энергетики и микросхем. Кстати, Беларусь представляет более 150 организаций. Экономический эффект прошлого форума почти 270 миллионов долларов. Нынешний обещает больше. Беларусьбанк с 1 октября запрещает привязку чужих карт. В мобильном приложении теперь можно использовать только карты, принадлежащие одному физлицу. Мера, направленная против мошенничества. А также с 1 октября владельцам некоторых карт станут доступны бесплатные пуш-уведомления о расходных операциях. ГАИ проведет рейды против нарушений такси с 1 по 9 октября. Инспекторы будут выявлять пьяных водителей, бесправников и злостных нарушителей скорости. Проверят техсостояние транспорта и условия перевозки пассажиров. Отмечу, с начала года с участием такси произошло 67 ДТП. На площади в Мадриде около 1000 человек разбили палаточный лагерь. Поводом стало выселение пожилой женщины, прожившей в съемной квартире 70 лет. Хоть ее и пустили обратно, но протест перерос в акцию против роста цен. Покупка жилья в Испании подорожала на 35% с допандемийного времени, аренда на 43%. Роналду покинул лагерь сборной Португалии перед матчем с Данией. Футболист заявил, что позднее расскажет о причинах, но произошло это после пресс-конференции тренера, который сообщил, что не планирует выпускать 41-летнего форварда в стартовом составе на игру с датчанами. Криштиану Роналду написал в Инстаграм: «Я всегда без остатка отдавался сборной. О завершении международной карьеры ни он, ни федерация не объявляли». На курсах валют Нацбанка доллар США 3.02, 100 российских рублей 3.59, 10 китайских юаней 4.51. И последнее. Радиус FM звучит там, где есть интернет. Заходи на сайт radiusfm.by, нажимай на кнопку play и бери топовую музыку с собой на пробежку, в офис или в дорогу. Это пока все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси переменная облачность и без осадков. Витебске и Минске 17-19 выше нуля, в Гродно, Гомеле и Могилеве от 18 до 20 градусов тепла. В Бресте 19-21 со знаком плюс. В студии работала Полина Тарасевич, и далее на Радиус FM «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you.

0: Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус ФМ.
1: Доброе утро, привет тебе, 9 часов 8 минут на Радиус ФМ. Мы прямо сейчас расскажем, чего от этого дня ждать. Ну, вначале нам, а потом и про твой день расскажем.
2: Мне сегодня надо постараться искренне порадоваться чужим успехом. Кто бы моим порадовался, блин?
3: Мы очень радуемся,
2: да?
3: Конечно. Я раскрываю чакру щедрости.
1: Очень.
3: Опа,
1: хорошо.
3: Я не знал, что я заговорю такими словами, но да.
1: Чакра, сейчас потоки осталось денежные настройки. А мне звезды говорят, что нужно помолчать о своих планах на будущее, так что все, держимся.
3: Или просто помолчать.
1: Или просто помолчать, да. Это прогнозы для нас, уж прости, не помолчу. А сейчас расскажем, как четверг пройдет у тебя.
0: Астролайф.
2: Овны, не спешите рассказывать всем о своих планах на будущее. Если не получите ожидаемого восторга, можете сами потерять к ним интерес.
1: Тельцы, сегодня предстоит непростой выбор в личных отношениях, причем некоторые ваши решения и поступки способны удивить даже вас самих.
3: Близнецы, не превращайте работу в бесконечный марафон. Оставьте хотя бы пару часов на отдых.
2: Раки, сегодня все может пойти совсем не так, как вы планировали. Не сопротивляйтесь обстоятельствам.
1: Львы, чужая удача может вызвать не самые приятные чувства. Если искренне порадоваться за человека, не получится, ну хотя бы не позволяйте себе зависти испортить настроение.
3: Девы, сегодня можно позволить себе быть щедрее обычного. Небольшие расходы вполне способны принести пользу.
2: Весы, ваш гороскоп писала явно какая-то бабушка. Сначала закончите дела, а потом отдыхайте.
1: Еще шапку наденьте.
2: Да, и шапку не забудьте. Если оставить что-то недоделанным, завтра можете обнаружить, что придется начинать все заново.
1: Скорпионы, остерегайтесь чужих гениальных идей. Особенно сегодня они могут оказаться настолько смелыми, что последствия придется разгребать всем вместе.
3: Стрельцы, не пытайтесь делать все самостоятельно. Вы не обязаны тащить на себе всю работу. Позвольте другим тоже внести свой вклад.
2: Козероги, многое сегодня будет зависеть от того, с какого темпа вы начинаете день. Не позволяйте себя торопить. Чрезмерная спешка только собьет рабочий ритм.
1: Водолеи, вас может ждать неожиданная и приятная встреча. На всякий случай приведите себя в порядок, а дальше все будет зависеть от вашего обаяния.
3: Ну и давайте закончим рыбами. Сегодня многое будет зависеть от помощи другим или чьей-то личной заинтересованности. Лучше рассчитывать на собственную доброжелательность.
2: На самом деле, сегодня многое будет зависеть от вашего хорошего настроения, а поднимать мы его будем вам мемами и шутками из интернета в улыбнула.
0: Пробудитель на Радиус ФМ.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнуло.
1: 9.17 на Радиус ФМ. Доброе утро. Привет тебе. Улыбнуло у нас. Да, все так. Будем делиться с тобой хорошим настроением из интернета.
2: Как называется пытка, когда сажают в кресло и начинают капать очень маленькими зарплатами на карту?
1: Взрослая жизнь. Вот так называется эта пытка. Так, у меня вот такая штука. Малина – это лучшее слабительное средство, особенно, когда в ней сидит медведь.
3: Реально, да.
2: Да, хорошо.
3: Муж, возвращаясь домой, застает жену в постели с любовником. Смотрит на любовника задумчиво и говорит: «Ну я-то муж, а вам-то это зачем?»
1: Подписывались. Через пару минут вот этот поворот в нашем эфире. Расскажем о неожиданном выборе собаки для службы в Национальной гвардии.
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: Конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор.
1: Светофор. Реклама. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается сегодня в 17:00 с «Автодрайв» на Радиус FM. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 9:24 в Беларуси. Привет тебе, это Пробудители. Прямо сейчас мы расскажем о неожиданном выборе собаки для службы в Национальной гвардии.
0: Вот это поворот!
3: Ой, собака! Давайте так, здесь очень важно понимать. Собаку взяли участником Национальной гвардии Мексики. Ну, то есть это воин.
4: Да.
3: Ну, ты воин, Ахиллес, сын Пелея. Да, вот это все оно.
4: Снова своим умом понимаешь, что я самый умный здесь.
3: А у собаки кликуха еще команда. Команда, ну ты представляешь, там Сталлоне, понимаешь, он РПГ, две РПГ на плечи кладет, стреляет из них такой. А знаете, какая порода собаки? Давайте, какую собаку приняли?
4: Йоркширский терьер.
3: А, так, неплохо. Плохо, нет. Паша, какую породу собаки приняли в Нацгвардию Мексики?
2: Корги.
3: Корги. Нет, корги мило. Мило, она бы просто милотой бы завоевывала земли. А, чихуахуа.
2: Да ладно.
3: Да, чихуахуа по кличке Команда. Рост собаки 21 сантиметр. Это стоя в холке, в тепле, непонятно как, ну 21 сантиметр. Вес около 7 килограммов.
4: Ну уже пугающе, с твоих уст пугающе. Я прям испугалась.
3: Да, если прыгнет к тебе на грудь, ты просто из жалости не будешь вставать, потому что ну...
4: А если чихнет, у нее еще глаза могут выпасть, понимаешь? Да.
3: Сейчас Команда готовит к поисково-спасательным операциям. Преодолевает лестницы, различает препятствия. Ему также доверили роль талисмана ведомства. Несмотря на его скромные габариты, у него есть полноценная экипировка, специальный жилет, защитные очки и шлем с небольшой видеокамерой.
4: Пожалуйста, в слово свое впихну. Я поняла, почему ее именно взяли. Потому что на ней можно сэкономить, она же маленькая.
3: Да.
4: Все это очки маленькие, получается, меньше денежек. Да. Одежды меньше как бы шить, да, на нее. Понимаете? Есть. Лестницу можно маленькую сделать для нее, а небольшую, как вот для этих собак, типа лабрадоров.
3: Есть и другая проблема. Когда ты одеваешь полную экипировку команду, он просто перестает двигаться. Он стоит на месте и пытается понять, что ему дальше делать. С гравитацией, вот со своими какими-то антропометрическими данными и прочее. А, и они это зачем сделали? Чтобы показать, что не обязательно быть большим и сильным. Mm-hmm. Достаточно просто состоять на 50% из страха и злобы. Видимо, это они хотели сказать.
2: Я очень хочу, чтобы за твой сарказм команда тебя покусала.
3: Вот туда, за щиколотку.
2: Да, да, да.
0: Пробудитель на Радиус FM. Радиус FM. Волна топ.

0: пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус
2: FM. Белорусской столице 9 утра, 32 минуты ровно. Пробудители на Радиус FM готовятся рассказывать тебе, что у нас будет дальше.
3: В ближайшие полчаса смотри, что нашел. Мы расскажем тебе, какие грибы и ягоды лучше не нести домой. Радиация штука такая.
4: А потом послушаем крутые шутки от Васи Чеховой, Паша Даховского, чтобы твое настроение поднялось максимально вверх.
3: Видишь, как она грамотно соскочила. Ну, а прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полинка, привет тебе. Рассказывай, что там на дорогах.
5: Доброе утро. По данным Яндекс.Кар, на дорогах Минска местами затруднения, например, по улице Лобанка от улицы Мазурова до Притыцкого время проезда 19 минут, а также по улице Червякова и Долгиновскому тракту от Каховской улицы до Пригородной время проезда 12 минут. Хорошей дороги. Сейчас о погоде.
0: Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси переменная облачность и без осадков. В Витебске и Минске 17-19, со знаком «плюс», в Гродно, Гомеле и Могилеве 18-20. В Бресте 19-21, со знаком «плюс». Ситуация на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Бьянка, пьем мартини бьянка. И нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка. Если это сон, меня не буди.
1: Пробудители. На Радиус FM.
2: Это «Пробудители» на Радиус FM. Привет тебе! В Беларуси 9 утра, 39 минут. И прямо сейчас мы расскажем, какие грибы и ягоды лучше не нести домой. Ну, радиация штука такая.
1: Смотри, что нашел.
3: Я уверен, что есть грибники, есть любители. У меня вообще семья, все окружение больные до этого дела. Паша даже однажды пострадал, когда...
2: Да. В 6 утра меня как-то после дня рождения попытались...
3: После дня рождения, вот в ту ночь, когда был караоке...
2: Мы закончили, в 6 мне написали, Паша, поехали в грибы.
3: Так вот, есть список грибов, которые, ну, нельзя. Провели исследование, цезий-137, они в себе накапливают и очень сильно накапливают. Пойдем от самых безопасных, безобидных.
2: Давай.
3: Значит, меньше всего опята вешен. Угу. В следующей группе лисички. То есть немного, но уже есть.
2: Отставить.
3: Белые грибы, подосиновики, подберезовики. Гораздо активнее вот этот злосчастный цезий-137 поглощают грузди, волнушки, сыроежки. Ну, вроде как сыроежки особо сейчас уже никто не собирает.
2: Ну да.
3: Как будто бы не те грибы. А вот ты знаешь, что для меня стало сюрпризом? И то, что иногда приходится брать в лукошко, когда нет, ну, настоящего боровика, ты берешь его вот этот заменитель.
2: Польский,
3: я имею в виду боровик. Так вот, польский считается настоящим аккумулятором цезия. Больше всего вот как раз-таки в нем. Поэтому, ну, теперь ты знаешь, и можно все это с собой не забирать домой. Хотя хочется, прекрасно понимаю. И еще ягодки. Самые опасные, я уже про безопасные не буду говорить, самые опасные ягоды — клюква, черника. За ними голубика и малина. Вот так.
4: На самом деле, я как человек, рожденный в Гомеле, а это эпицентр, эпицентр радиации.
3: Теперь понятно, почему все так, Паша.
4: Свечусь. Да. Вот, я знаю, что вообще любые грибы и ягоды лучше на радиацию проверять. Это стоит копейки, но ты будешь всегда чувствовать себя безопасно.
2: Ну, в Гомеле-то, конечно, особенно.
3: Завтра привезу дозиметр на их.
2: Давай.
3: Померим.
2: Будем ждать.
1: Пробудитель на Радиус FM. Радиус FM.

Слушай «Радиус ФМ» в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Время хорошего настроения, время мемов и шуток из интернета. 9.47 на Радиус FM. Привет, лови все самое лучшее.
2: Ой, вы, конечно, простите, но я старался искать, так что, ну, как бы...
1: Да.
2: Да, она такая, мне смешно. После секса я всегда выкуривал сигарету. Так постепенно и бросил.
1: У меня такая миленькая. Я думаю, что про каждого из нас, ну хотя бы раз в жизни. Тот, кто отрицает свои ночные походы к холодильнику, жрунишка.
3: Жрунишка. А у меня наставление. Не выбирай в дождь коня, а в праздник жену. Каждая лошадь в дождь блестит, а каждая девушка, разодетая к празднику, кажется красавицей.
2: Да, да, это факт.
0: Пробудитель на Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. Радиус FM.

0: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: 9 утра, 59 минут в белорусской столице. Это «Пробудители» на Радиус FM. И с хорошим настроением, с чудесным первым октябрем
2: да.
1: мы тебя
2: да.
1: поздравляем. И я считаю, что этот день получится кайфовым.
3: Ну и хочется закончить это утро основной аффирмацией моего папы. Вот когда вы проходите мимо чихуахуа, и она на вас гавкает, она же вас не бесит, вот так и с людьми. Они тоже, вот представляете, что они чихуахуа, почему они должны вас бесить? Не должны.
2: Меня и бесит тогда... чихуахуа, например.
3: Вася, ничего да. не знаю, моего папу не бесит,
2: извини.
3: Значит никого не бесит. И тогда вам точно никто не сможет испортить настроение. Ну и не забудьте врубить на полную Радиус FM с 7 до 10 утра. Завтра мы будем тебя ждать.
2: Ну и здесь мы тебя в одиночестве не оставляем. Топовая музыка на Радиус FM. Есть Кирилл Громов, который наконец-то вышел из отпуска. Мы очень его приветствуем. Мы по нему скучали, мы его любим, мы его ценим. И желаем ему легкого эфира. Кирюх, все получится.
4: Привет, пробудители. В Беларуси 10 часов. Классного всем дня. О самых актуальных событиях к этой минуте готова рассказать Полина Тарасевич. Полина, привет.
5: Привет, Кирилл. Расскажу, где сократят популяцию комаров, а также перекрытие дорог в Минске.
0: В Радиусе новостей.
5: В Беларуси изменились правила регистрации в электронной очереди на границе. Так, договор после оплаты действует 30 календарных дней. За это время нужно либо пригнать машину в зону ожидания, либо пройти онлайн-регистрацию, либо запросить возврат. Если не успеет, деньги не вернут, услуга считается оказанной. Эти правила касаются физических лиц. Сегодня перекрывают центр Минска. Так, до 14.00 может быть ограничено движение по проспектам Независимости и Победителей, улицам Янки Купалы и Ленина. С 15.00 до 23.00 по проспектам Машерова и Победителей, улицам Янки Купалы, Старожевской, Павлина, Меделки, Нарочанской и части МКАД. Сегодня отмечается День пожилых людей. В Беларуси проживает около 2 миллионов человек старше 65 лет. Женщин среди них 66%, мужчин 34%. Большинство живет в городах. 45 тысяч человек отметили 90-летие, 660 – 100-летие. Почти каждый четвертый пенсионер продолжает работать. А вот национальная стратегия «Активное долголетие» помогает пожилым заниматься спортом, волонтерить и создавать семьи. Дональд Трамп приказал сократить популяцию комаров в Вашингтоне на 90%. Указ поручает министрам разработать стратегию к 2028 году. Цель снизить популяцию именно инвазивных видов. Клещей в столице также должно стать меньше, только на 50%. Программа должна использовать нехимические методы, включая биотехнологии. В Эфиопии нашли древний небоскреб. Дворцу Град Биаль-Гибри около 2800 лет. Предполагается, что у него было 8 этажей. Размеры составляют 60 на 60 метров, и это крупнейшее дворцовое сооружение того времени в регионе. Колонны высотой 10 метров, фундамент толщиной 2 метра. Компьютерное моделирование подтверждает амбициозность постройки. И последнее. Радиус FM всегда под рукой. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM», и топовые треки зазвучат мгновенно. Наслаждайся хитами на умной колонке. Для этого даже не нужна подписка. Это пока все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси переменная облачность и без осадков. В Витебске и Минске 17-19 со знаком плюс, в Гродно, Гомеле и Могилеве 18-20, в Бресте от 19 до 21 со знаком плюс. В студии работала Полина Тарасевич, и далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: 10 часов 30 минут. Красивая тема только что прозвучала в нашем эфире на Радиус FM. И это Pink и Try. Бесподобное на самом деле исполнение. В переводе название песни означает «пробуй или пытайся». И согласись, 1 октября, четверг, это то самое время, когда абсолютно каждый из нас совершает подвиг под названием «Попробуй не уснуть прямо за рабочим столом». Октябрь официально вступил в свои права. За окном золотая осень, одеялом укрыт и, в принципе, каждый из нас. А ты сидишь с чашкой кофе, смотришь монитор и просто пытаешься вспомнить пароль от какой-либо рабочей программы. Ты вводишь уже как-то пятый раз подряд, но не получается. Но Pink в своем треке поет. Нужно вставать и попробовать снова и снова. Так что выпиваем еще глоток бодрящего напитка, поднимаем подбородки и берем пример с этой неутомимой певицей. Кстати, о треке Try, невероятном упорстве самой Pink. Задумывался ли ты, насколько эта исполнительница оправдывает посыл своей песни? Во-первых, легендарный клип на этот трек снимался без каких-либо каскадерок и строковок. Pink выполняет там сложнейшие акробатические хореографические движения в стиле современной танцевальной драмы. И во время съемок она получила с десяток синяков и ссадин, но не отказалась от данной задумки, отказалась от дублеров и заявила: если песня называется «Пробуй», я должна пробовать сделать все сама. Отличный пример для этого четверга, что нужно пытаться, и все у нас обязательно получится. Главное не сдаваться, пробовать снова и уверенно двигаться к своим целям. Ну а чтобы осенний октябрь и, в принципе, ветерок не застал нас расплох, если ты решишь выйти на прогулку, давай прямо сейчас узнаем, какую погоду приготовили нам сегодня синоптики в этот четверг.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM – о погоде.
0: По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси будет переменная облачность и без осадков. Днем в Витебске и Минске 17-19 градусов, в Гродно, Гомеле и Могилеве 18-20 тепла, ну а в Бресте сегодня от 19 до плюс 21.
1: Реклама.
2: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
1: Реклама.
3: 90-е. Дефицит простейших лекарств, а за сложными операциями нужно ехать за рубеж. Первое Всебелорусское народное собрание ставит цель – спасти медицину. Сегодня Беларусь в мировом топе по трансплантологии. Передовые РНПЦ, сложнейшие операции в регионах и тысячи спасенных жизней каждый день.
4: Главная ценность – человек. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

Свежий трек на Радиус FM. Филатов и Карас, Денис Фёрст. Sweet Summer Nights.

0: 43. Прямо сейчас в эфире Радиус FM прозвучал невероятно легкий солнечный танцевальный трек Sweet Summer Nights от Денис Фёст и знаменитого дуэта Филатов и Карас. И что за трек? Название переводится как «Сладкие летние ночи». И согласись, слушать его 1 октября — это особая форма ностальгической какой-то пытки. Сидишь в такой свитере, за окном золотая прохлада, осень, а в ушах шум прибоя, пляжные вечеринки и теплый июльский ветер. Вроде только вчера мы прятались от тени плюс 30 градусов и выбирали, какое мороженое купить, а сегодня уже все. Главная проблема дня — как незаметно включить обогреватель под столом и не выбить пробки во всем офисе. Этот трек буквально музыкальный телепорт в те самые дни, когда загар еще не смылся, а ночи были длинными и теплыми. А, кстати, о теплых летних ночах на нашем настроении. Нейробиологи из одного из университетов провели масштабное исследование человеческих биоритмов и выяснили интересный факт. Наши внутренние биологические часы осенние сокращают световой день и воспринимают его как сигнал к спячке, из-за чего мозг начинает работать чуть медленнее, но требует больше романтики и быстрых углеводов. Ученые официально подтвердили, скучать по летним ночам и хотеть булочку с корицей в октябре — это абсолютно нормальная адаптационная реакция организма, прописанная в наших генах. Так что, если сегодня ты поймал себя на мысли, что хочется завернуться в плед и пересмотреть летние фотографии, знай, это не лень, это наука. Включаем обогрев, берем чашку теплого чая и не сбавляем обороты на Радиус FM. До конца часа ловим в своих динамиках Тиесто с треком «Лейлау», а также Sony Fodera, D.O.D. и Poppy Bascom «Think About Us».
1: Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Реклама. Днем по будням на Радиус FM 10-10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: На часах ровно 11. Добро пожаловать в октябрь. Четверг — это, конечно, еще не пятница, но тот самый день, когда можно начинать строить планы на выходные с абсолютно чистой совестью. Ты тоже заметил этот ежедневный гардеробный диссонанс? Утром ты выходишь из дома в пуховике, шарфике, в шапке, выглядишь как полярник, а ближе к обеду уже на улице разворачивается полноценное лето. И вот ты идешь, расстегнутый, с пуховиком под мышкой, но у нас есть проверенное средство, которое гарантированно согреет вас при любой погоде и задаст правильный ритм на весь день. Прямо сейчас на Радиус FM небольшой анонс 10 топовых треков подряд без рекламы и разговоров в нашем музыкальном марафоне сегодня. Lose Control от Teddy Swims. Ностальгический зажигательный трек Summer или Hearts Us от Альмы. Ну и свежий гипнотический хаус-хит Magnetic от норвежцев The Bowser. Делай приемники погромче, заряжайся качественным звуком и не забывай заглядывать на сайт radiosfm.by. Там уже тебя ждет свежий музыкальный тест, где можно проверить свою эрудицию и выиграть крутые бонусы. И сразу после музыкального блока оставайся с нами, подведем информационные итоги часа. В Беларуси 11 часов и 1 минута. Привет. Свежие новости к этому часу расскажет Полина Тарасевич. Полина, привет.
2: Привет. Расскажу, какой штамм гриппа будет доминировать в текущем сезоне и о Всемирном дне кофе.
0: В радиусе новостей.
2: Сегодня второй день выставки «Иннопром». Запланированы пленарные сессии и заключение контрактов. Главная тема для обсуждения — производственно-технологическая кооперация. Участвуют руководители правительств ЕАЭС, гости из Узбекистана, Ирана и Никарагуа. Кстати, во многом благодаря таким встречам товарооборот России и Беларуси достиг 52 миллиардов долларов. О том, как штаммы будут доминировать в текущем эпидемиологическом сезоне. Итак, предполагается, что на лидирующую позицию выйдет штамм H1N1, а вирус гриппа B присоединится в конце сезона заболеваемости. Если говорить о штамме H1N1, то его особенность в том, что он быстрее проникает в нижние дыхательные пути и чаще их поражает, потому могут быть и осложнения. Лучший вариант профилактики – вакцинация. Отличные новости для путешественников. В октябре сможем летать на Пхукет, Шри-Ланку и в Бангкок. Рейсы стартуют с 21 числа. Так, на Пхукет самолеты Белавия будут летать дважды в неделю, в Бангкок и на Шри-Ланку один раз в неделю. Билеты в обе стороны от 3000 до 3057 рублей. В Вашингтоне жители округов просят экономить воду. А если точнее, то не смывать в туалетах, не пользоваться стиральными и посудомоечными машинами, не поливать растения. Мера связана с перебоями с электричеством на очистительной станции, расположенной в 15 километрах от Вашингтона. Проблема началась еще во вторник, 29 сентября. Работы на объекте продолжаются. Сегодня отмечается Всемирный день кофе. Сейчас о пользе и противопоказаниях самых популярных видов этого напитка. Если говорить об арабике, то стоит пить до 3 чашек в день. Робуста вдвое богаче кофеином и не рекомендуется при гипертонии и тревожности. Детям до 14 лет кофе вообще нельзя, беременным до 200 мг кофеина в день. Декаф безопасен даже гипертоникам. Это пока все новости, далее прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси переменная облачность и без осадков. В Витебске и Минске 17-19 со знаком плюс, в Гродно, Гомеле и Могилеве 18-20, в Бресте от 19 до 21 со знаком плюс. В студии работала Полина Тарасевич, и далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Задумывались, насколько наш мозг любит все усложнять. Вот сидишь на работе, ищешь ключи, а они в руке. Ищешь очки, а они на лбу. Ищешь смысл в рабочем отчете, а его там вообще изначально не было. Нам иногда кажется, что мы теряем абсолютно все вокруг, но главное не потерять себя в этой осенней суете. И прямо сейчас на Радио FM отгремел подобный трек, называется Last on You от Swank Tunes. И, кстати, об утратах и о том, что мы тратим впустую, ученые из Оксфордского, надеюсь, правильно выговорил, университет провели масштабное исследование нашего внимания и выяснили любопытные факт. Оказывается, среднестатистический взрослый человек за свою жизнь тратит около 8 месяцев просто на поиски потерянных предметов. В топе рейтинга потеряшек у нас ключи, второй носок, наушники и, внимание, пульт от телевизора. Но самое интересное, исследователи доставили радиослушателям отдельную радость, доказав, что прослушивание любимой динамичной музыки во время поисков сокращает время отыскания вещь почти на треть. Так что, если только что потратил 15 минут на поиски рабочей флешки, не расстраивайся, ты не теряешь время, ты просто проводишь научный эксперимент под правильную музыку на Радиус FM. Главное, держи свои вещи и отличное настроение при себе. И через пару минут послушаем Зейн с треком «Die for me», а сейчас узнаем прогноз погоды от синоптиков.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет переменная облачность и без осадков. Днем в Витебске и Минске 17-19 тепла, в Гродно, Гомеле и Могилеве 18-20 градусов, ну а в Бресте сегодня плюс 19, плюс 21.
1: Реклама.
2: Вау! В Толото розыгрыш джекпота каждую неделю? Хочу! Играй на Толото.бай! Джекпот ждет! Телефон 017-329-2129. Срок проведения с 9 сентября по 7 октября.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
1: Реклама. Красота с характером. Энергия, которая меняет мир вокруг нас. Год белорусской женщины. На Радиус FM.

11.43. Ну каков ритм? Ты заметил, как тело само начинает пританцовывать, даже если ты сидишь в кресле с максимально серьезным лицом руководителя? Человеческий организм — это удивительная штука. На рабочую гимнастику у нас сил обычно нет, а вот ноги под хороший бит готовы выбивать чечетку прямо под рабочим столом. Пятница уже витает где-то в воздухе, и ноги сами просятся в пляс. Но удерживай этот порыв еще ненадолго, потому что у нас есть для тебя кое-что погорячее танцев. Устал просто слушать музыку? Пора превратить свой отличный музыкальный вкус в суперкрутой и очень полезный кухонный гаджет. Прямо сейчас на нашем сайте radiosfm.by проходит грандиозный музыкальный тест. И на кону у нас классный, мощный, современный аэрогриль. Представь, хрустящие крылышки, сочные стейки и запеченные овощи без лишнего масла, и все это может стать твоим. Правила проще некуда. Заходи на сайт radiosfm.by, в раздел музыкального тестирования, проходи его от самого начала и до конца, слушай отрывки, отвечай на вопросы и честно лайкай те треки, которые тебе реально нравятся. Чем больше треков оцениваешь, тем выше шансы забрать главный подарок и готовить самое вкусное блюдо этой осенью. Заходи на radiosfm.by, тестируй музыку и побеждай.

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
2: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
3: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
4: Реклама. Это ТОП-ЧАРТ Радиус ФМ.
5: Тройка лидеров ТОП-ЧАРТ Радиус ФМ на этой неделе. На третьей позиции Хугели и I'm Moving to the Sun. Вторая строчка у Тедди Свимс и Мистер Ноито. Но место лидера забрал The Bowser и трек Magnetic. Ну а кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, решать и выбирать только тебе.
4: В пятницу в 17 часов, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была Катя. Ей 24, у нее работа, друзья, телефон, который почти никогда не замолкает. Каждое воскресенье звонила бабушка. «Кать, ты как? Как работа?» «Ба, я сейчас занята. Давай вечером созвонимся». Но вечером Катя уставала, а через неделю все повторялось.
3: «Ну а что? Она же не специально. Дел много».
2: «Ну, конечно. Мы часто откладываем разговоры не потому, что близкий человек нам не важен, а потому, что уверены, он будет рядом и завтра. Психологи называют это иллюзией постоянства. Мы привыкаем к человеку и перестаем замечать, что его время тоже идет».
3: «То есть мы путаем не срочно с неважно?»
2: «Именно так. Работа, учеба и собственные проблемы кажутся неотложными, а звонок бабушке можно перенести на вечер, на выходные, на потом. Но для пожилого человека такой разговор – важная часть дня. Не потому, что он требует постоянного внимания, а потому, что хочет чувствовать, он все еще есть в нашей жизни».
3: «Но если звонки раздражают, одни и те же вопросы, истории…»
2: «Раздражение не делает нас плохими, и мы не обязаны всегда быть доступными. Можно сказать: бабушка, я сейчас не могу долго говорить, давай завтра в 7, и действительно перезвонить. Здесь разница между обязанностью и вниманием. Мы общаемся не из чувства вины, а потому что сами выбираем сохранить связь. При этом не обязательно ждать особенной даты, чтобы позвонить близкому человеку. Позвони прямо сейчас и спроси: бабушка, как ты сегодня? Что у тебя нового? Не из долга, не потому что так положено, а потому что человек все еще здесь».
3: «Действительно, мы часто откладываем разговоры, думая, что впереди еще много времени».
2: «Но близость складывается не из тех звонков, которые мы собирались сделать когда-нибудь, а из тех, на которые мы все-таки нашли время».
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки.
4: Свежий трек.
0: Свежий трек. На Радиус FM.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: На часах практически 12, минский полдень, и середина рабочей недели осталась позади, а значит, что экватор пройден, и мы на всех парах несемся навстречу выходным. А главный повод для улыбки сегодня — это то, что 1 октября, первый день второго осеннего месяца, и праздников сегодня ого-го. Во-первых, Международный день музыки, а где его отмечать, как не на волнах Радиус FM? Во-вторых, сегодня Международный день кофе, так что если коллега спросит, почему у вас в руках уже третья чашка эспрессо, гордо отвечай, что ты просто соблюдаешь международный праздник. Праздничный протокол. Совмещаем приятное с полезным.

0: в эту студию уверенной походкой заходит Наталья Ленская, чтобы рассказать самые актуальные новости к этому часу. Наташа, привет.
1: Привет, Кирилл. Сейчас расскажу, что пытается взламывать искусственный интеллект и сколько зайцев ловят в Минске.
2: В радиусе новостей.
1: Минск сегодня – центр большой международной повестки. В белорусской столице в эти минуты проходят переговоры премьер-министра Беларуси Александра Турчина с главой правительства Казахстана Алжасом Бектеновым. Стороны обсуждают развитие промышленной кооперации, цифровизацию, укрепление торгово-экономических связей. По итогам встречи в Доме правительства планируется подписание ряда двусторонних документов. Национальный банк Беларуси не ожидает резких колебаний курсов валют в следующем году. Как заявил председатель правления Роман Головченко, в стране сохраняется рыночное курсообразование, а у самого Нацбанка нет фиксированных целевых задач по конкретным отметкам доллара. По словам главы ведомства, регулятор продолжает прежнюю системную работу, благодаря чему курс всех валют остается стабильным. Каждый месяц контролеры Минск-Транса ловят в автобусах, троллейбусах и трамваях по 5-6 тысяч зайцев. По словам гендиректора предприятия Константина Гололобова, на фоне 1,5 миллиона ежедневных поездок цифра кажется небольшой, но с безбилетниками все равно продолжат бороться. За порядком на линиях Минска следит команда из 350 контролеров. Илон Маск стал одним из руководителей нового секретного проекта Пентагона под названием «Меридиан». Он будет изучать перспективы будущих войн – от подземных баз до окололунного пространства. Минобороны США отвело на работу всего 120 дней, рассчитывая внедрить передовые технологии частного сектора в военную сферу. Искусственный интеллект попытался взломать сайт библиотеки и архивов Канады. По информации The Washington Post, за подозрительной активностью могут стоять ИИ-агенты OpenAI, хотя атака успехом не увенчалась. В Канадском центре кибербезопасности изучают поступившие данные, а в самой компании ранее фиксировали несанкционированный доступ систем к австралийским медицинским базам и сканирование американских ведомственных сайтов. И последнее. Наполни свой дом топовой музыкой в одну секунду. Команда «Алиса, включи Радиус ФМ» запустит наш эфир на твоей умной колонке. Никаких платных подписок, только топовая музыка. Таковы новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси переменная облачность без осадков. Днем в Витебске и Минске плюс 17-19, в Гродно, Гомеле и Могилеве 18-20 тепла, в Бресте плюс 19-21. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
2: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: 12.31. Прямо сейчас на радио СФМ отгремел космический, невероятно стильный атмосферный хит Stars, что в переводе означает звезды, от музыкального проекта Vice. И когда слушаешь такую музыку, так и хочется вечером выйти на улицу, поднять голову вверх и просто залипнуть на ночное небо. Правда, в октябре, выходя на улицу посмотреть на звезды, главное застегнуть куртку до самого подбородка, иначе романтический вечер легким движением руки превращается в какой-то банальный насморк. Но задумайся, мы ведь с детства привыкли считать звезды чем-то каким-то романтичным, мигающим и далеким. А ведь если присмотреться к ним с точки зрения науки, там разворачивается настоящее шоу. Астрономы и физики открыли о звездах несколько фактов. Вот первый из них — звезды на самом деле не мерцают. Это все оптическая иллюзия и пакости нашей земной атмосферы. Потоки воздуха и разница температур преломляют свет, пока он летит к нашим глазам. Если бы мы смотрели на звезды из открытого космоса, они бы светили абсолютно ровно и неподвижно, как включенные лампочки. Второй факт — синий, горячий, красный, холодный. В быту мы привыкли, что синий вентилятор — это прохлада, а красный огонь — это уже жара. У астрофизиков все строго наоборот. Самые холодные звезды во Вселенной — красные, а самые адски горячие, раскаленные — они либо синие, либо голубые. И самый главный научный факт, от которого захватывает дух: все мы на 100% состоим из звездной пыли. Углерод, железо, кальций в наших костях и кислород, которым мы дышим. Сияйте ярче любых звезд, не бойтесь быть заметными и дарить свой внутренний свет окружающим. Ну а чтобы разглядывать настоящие звезды на минском небе сегодня вечером и знать, не закроют ли их плотные осенние тучи, давай прямо сейчас узнаем свежий прогноз погоды от синоптиков.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет переменная облачность и без осадков. Днем в Витебске и Минске 17-19 градусов. В Гродно, Гомеле и Могилеве от 18 до 20 тепла. Ну а в Бресте сегодня плюс 19, плюс 21.
1: Реклама.
2: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
3: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
4: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
5: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
1: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

12.45, и это на Радио Сафап только что прозвучал хит Animal от суперпопулярной международной группы Cat Sign. Ну что за дикий вайб? Название трека переводится как «Звери», и песня как раз о том диком, неукротимом инстинкте, который просыпается в каждом из нас, когда мы слышим мощный бит. И знаешь, у всех у нас есть этот внутренний зверек, правда, у кого-то это тигр или пантера, а у большинства из нас четверг ближе к обеду это скорее ленивый кот, который просто мечтает свернуться клубочком на диване, и чтобы его никто не трогал. Но этот трек заставляет проснуться даже самого сонного суслика. И, кстати, пару крутых фактов. Глобальный проект века Кэтса — это уникальная девичья группа, созданная в ходе огромного международного шоу гигантов индустрии хайп. И в ее состав входит 6 участниц из разных уголков планеты. А также здесь дикая хореография. Трек Animal славится своей фантастической, ультрадинамичной танцевальной энергией. Девушки тренировались по 8, по 10 часов в день, чтобы синхронно передать кошачью грацию и звериный драйв на сцене. И раз уж мы заговорили про отличные музыкальные вкусы и дикий азарт, напоминаю всем, кто хочет прокачать свою кухню, на нашем сайте radiosafon.by прямо сейчас проходит музыкальный тест, за который ты можешь выиграть возможность получить топовый подарок — умный аэрогриль. Хватит просто слушать, пора выигрывать, и прямо сейчас уйдем на короткий рекламный блок, и сразу после него у нас до конца часа Роберт Кристиан и Эли Шука с треком «The Day Before». Не переключайся.

0: Bizbuzz.by.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Реклама. Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
4: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: на какие-то крутые действия, но и тебя тоже. И в ближайшие полчаса мы будем слушать десятку топовых треков без рекламы и разговоров, среди которых у нас трек «All I Know» от Khalid Rudimental. До этого гипнотический ультра-стильный ремикс на хит «Дракула» от Tame Impala и Jenny. Ну и раньше всех в нашем эфире Alder Bright, трек «Wild». Включай звук на полную, заряжайся качественной музыкой. Не забывай, что именно ты рулишь нашим эфиром. Заходи на сайт radiosfm.by, голосуй за свои любимые треки в топ-чарте и выводи лучших на вершину. И сразу после музыкального блока мы с тобой продолжим, конечно, наслаждаться лучшими исполнителями. Ну а сейчас узнаем актуальные новости. Беларуси, 13 часов и 1 минута. Привет! О новости к этой минуте тебе расскажет Наталья Ленская. Наташа, привет.
1: Привет, Кирилл. В этом выпуске о главных контрактах промышленного форума «Иннопром Беларуси», о том, чем обернулся громкий анонс концертов инстасамки в нашей стране.
2: В радиусе новостей.
1: Казахстан для Беларуси надежный партнер и дружественная страна, заявил президент Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром Казахстана Алжасом Бектеновым. Белорусский лидер подчеркнул отсутствие закрытых тем в сотрудничестве по линии машиностроения, сельского хозяйства и высоких технологий. Стороны отмечают уверенный рост экономических показателей. В Казахстане успешно работают более 40 компаний с белорусским капиталом и 7 совместных сборочных производств техники. В Минске продолжает работу выставка «Иннопром» – площадка для деловых контактов и партнерства. Во второй день проходит белорусско-казахстанский деловой совет и презентация проектов бизнеса Беларуси и России, где уже подписано соглашение между БелАЗом и российской компанией «Аскон». Главным событием дня станет дневная пленарная сессия, посвященная производственно-технологической кооперации. В ней принимают участие руководители правительств стран ЕАЭС, гости из Узбекистана, Ирана, Никарагуа. В Беларуси отмечают Международный день пожилых людей. Поздравления соотечественникам направил президент. В стране проходят благотворительные акции, ярмарки, а в Дзержинске стартует марафон по скандинавской ходьбе «Шаг к долголетию». По данным Минтруда и соцзащиты, сегодня в республике проживает около 1 700 000 граждан старше 65 лет. США потребовали от Германии и Франции открыть чрезвычайные резервы дизеля, пригрозив в противном случае запретить его экспорт из Америки. Как заявил Дональд Трамп, Белый дом ищет способы сдержать резкий рост цен на энергоносители на фоне рекордной стоимости топлива. Ранее биржевые котировки подскочили из-за сокращения поставок и перебоев в нефтепереработке. Российская певица инстасамка неожиданно взорвала белорусские новостные ленты анонсом концертного тура по стране. Однако бдительные поклонники изучили детали. Оказалось, за громкими афишами скрывается не классический гастрольный тур с живыми выступлениями, а серия онлайн-концертов. Новость вызвала бурное обсуждение. Часть фанатов разочаровалась перспективой смотреть шоу через экран, другие оценили оригинальный маркетинговый ход. И последнее. Настраивайся на нашу волну без радиоприемника. Заходи на сайт radiosfm.by, запускай онлайн-плеер и оставайся с топовой музыкой в любой точке мира. Таковы новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси ночью будет переменная, а днем небольшая облачность без осадков. В ночные и утренние часы местами туман. В Могилеве ночью плюс 1-3, днем 17-19 тепла. В Гомеле ночью плюс 2-4, днем 16-18 градусов. В Витебске ночью от 2 до 4 тепла, днем 17-19 выше 0. В Минске ночью плюс 4-6, днем 17-19 с плюсом. В Бресте ночью 5-7, днем 20-22 тепла. В Гродно ночью 6-8 градусов тепла. Днем плюс 19-21. В студии работала Наталья Ленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
2: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай!

0: 13:32. Это Реган Боумен и его Human. И знаешь, мы так любим эту песню. В ней есть простая, но великая правда. Что бы то ни произошло, перепутал отчет, забыл купить хлеб, наступил кому-то на ногу или отправил смайлик не в тот рабочий чат, всегда можно развести руками и сказать: «Hey, I'm only human after all». То есть: «Эй, я ведь всего лишь человек». Человеку свойственно ошибаться, и это абсолютно нормально. Мы же с вами не роботы, хотя, если честно, даже самые продвинутые роботы в последнее время косячат не хуже нас с вами. Вот буквально на днях на подиуме недели моды в Нью-Йорке случился конфуз. На показ вывели суперсовременного человекоподобного робота-модель. Создатели обещали идеальную походку, идеальную грацию, никакой человеческой усталости. И что ты думаешь, на середине подиума робот просто потерял равновесие и с треском эпично свалился прямо на зрителей в первом ряду. Вот тебе искусственный интеллект, так что если у тебя сегодня что-то падает из рук или не получается с первого раза, не вздумай себя ругать или винить. Если уж стальные роботы за миллионы долларов спотыкаются на ровном месте, то мы, обычные люди, тем более... сделаем все возможное, чтобы у нас сияла улыбка на лице. Ошибайся, улыбайся, делай выводы и просто наслаждайся жизнью, ведь мы с тобой всего лишь прекрасные человеки. Но чтобы никакая непогода не заставила нас расплох, не застигла врасплох и не испортила план на этот четверг, давай прямо сейчас узнаем актуальный прогноз от синоптиков.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси ночью будет переменная облачность, днем небольшая облачность и без осадков. В Могилеве и Витебске ночью 2-4 тепла, днем 17-19. В Гомеле ночью от 2 до 4 градусов, днем плюс 16, плюс 18. В Минске ночью обещают от 4 до 6 градусов, днем 17-19 со знаком плюс. В Бресте ночью от 5 до 7 выше нуля, днем от 20 до 22 тепла. Ну а в Гродно ночью будет 6-8 градусов, днем плюс 19, плюс 21.
1: Реклама.
2: Вау! В Толото розыгрыш джекпота каждую неделю. Хочу! Играй на Толото Бай! Джекпот ждет! Телефон 017-329-2129. Срок проведения с 9 сентября по 7 октября.
3: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
4: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
5: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
6: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
7: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
1: Реклама.
8: Шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
9: Откровенно об изнанке ТВ, выступлениях в казино и мужском эго. Лицо канала «Беларусь-1» Марианна Муренкова представляет свой дерзкий трек «Холостяк» и отвечает на неудобные вопросы.
1: Слушай шоу с толком с понедельника по четверг в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by. Catch the sun.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.Бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
2: Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор. Светофор.
3: Реклама.
4: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
5: Думаем дальше. Какие еще варианты?
4: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
6: «Радиус FM. Заряжающие треки». «Радиус FM. Модная музыка». «Радиус FM. Горячие новинки». «Радиус FM. Музыка. Днем и ночью». «Радиус FM. Волна топовой музыки».

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. С тобой на связи уже Леша Якимович. У нас четверг, 1 октября. Все, первый месяц осени прошел. Начинается второй, потом третий, а там зима, мандаринки, Новый год, подарки. В общем, все только налаживается. Ну и четверг, как всем известно, это преддверие выходных, когда нужно действовать мудро и не перегружать себя. И гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня на самом деле простой. Звезды рекомендуют беречь нервы, не браться за сложные проекты и закрывать текущие дела без лишней суеты. Поэтому мы с тобой сохраняем спокойствие, настраиваемся на хорошую волну и потихоньку готовимся к пятнице. Ну и на фончик же что-то нужно, да? И по этому поводу я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Это десятка топовых треков подряд, без рекламы и разговоров, только ты самая топовая.

0: Ну а прямо сейчас узнаем о самых актуальных событиях к этому часу, и о них нам расскажет Наталья Ленская. Наташ, привет, о чем расскажешь нам?
1: Привет, Леша, далее расскажу, как дрова ушли в онлайн и кто обидел Роналду.
2: В радиусе новостей.
1: Казахстан для Беларуси деловой партнер и друг. Это отметил президент на встрече с премьер-министром Казахстана Алжасом Бектеновым. Александр Лукашенко сделал акцент на перспективные направления нашего взаимодействия.
3: Казахстан для нас очень интересный партнер и дружеская для нас страна. Если ваш глаз зацепит что-то в Беларуси в плане машиностроения, а это для Казахстана важно, как и для Беларуси, в области развития сельского хозяйства, высоких технологий и других вопросов, закрытых тем нет, мы с удовольствием будем с вами работать.
1: Ставки по рублевым депозитам и кредитам в августе сохраняли свою привлекательность и поддерживали кредитную активность, сообщили в Национальном банке. Наиболее высокий доход приносили безотзывные вклады населения в национальной валюте на срок свыше 3 лет, в среднем 14,2% годовых. А по всем новым срочным рублевым депозитам граждан ставка составила 10,7% годовых. На кредитном рынке также продолжилось снижение ставок. С 1 октября у белорусов появилась возможность заказывать дрова онлайн. В итоге отпадет необходимость ехать в лесничество. Достаточно будет зайти на сайт и оформить онлайн-заявку. Чтобы контролировать своевременность выполнения заказов, формируются журналы, в том числе и просроченных заявок. При этом дрова по-прежнему можно приобрести и привычным способом, обратившись в лесничество. Криштиану Роналду может получить дисквалификацию на срок до 1,5 года и штраф до 1000 евро за самовольный уход из расположения сборной Португалии. Такие санкции предусмотрены дисциплинарным регламентом Федерации. Нападающий покинул команду накануне матча Лиги наций против сборной Дании, который должен состояться сегодня. Причиной мог стать конфликт с главным тренером. При этом сам футболист пообещал в ближайшее время прокомментировать свое решение. Доллар и китайский юань подешевели, а российский рубль снова укрепился на первых торгах октября. Доллар США стоит 3 рубля ровно, 100 российских рублей, 3 белорусских рубля 61 копейка, 10 китайских юаней 4,50. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай» по Беларуси ночью будет переменная, а днем небольшая облачность без осадков. Ночные утренние часы местами туман. В Могилеве ночью +1,3, днем 17-19 тепла. В Гомеле ночью +2,4, днем 16-18 градусов. В Витебске ночью от 2 до 4 выше 0, днем +17-19. В Минске ночью 4-6 тепла, днем 17-19 градусов. В Бресте ночью +5-7, днем 20-22. В Гродно ночью 6-8, днем 19-21 градус. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей, Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
2: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус ФМ 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Слушай, вот бывало у тебя такое, вроде только все наладил, держишь жизнь под контролем, и тут бац, и полная потеря высоты. И как раз-таки трек Falling как раз про это. Доверился моменту, отпустил руль управления, а дальше, ну, уже по ситуации. Но, знаешь, что приятно? В этом свободном падении мы не одни. Тут ученые из Беркли 800, вдумайся, 800 часов наблюдали за шимпанзе. Возникает вопрос, зачем? А оказывается, обезьяны воруют еду у друзей реже, чем у чужаков. Ну, то есть, друг шимпанзе, конечно, все равно сдернет твой ананас с вероятностью в 61%, но он сделает это хотя бы секундной паузой на совести. И самое интересное, на самом деле, в другом. Когда еду утягивал чужой, жертва орала и топала до вечера. А когда свой, ну, вздохнула, побурчала и в целом забыла. То есть, если близкий заберет твой последний сэндвич, ну, ты же не вызовешь целый ОМОН, а просто говоришь, ну, ты жук, а, и в целом живешь дальше. Эволюция, оказывается, ровно на этом и держится, на легком прощении. Так что, если тебя сегодня кто-то из своих немного обокрал, не кипятись, это просто древняя природа. Самое главное, чтобы погода завтра нас не подставила, и поэтому прямо сейчас слушаем прогноз погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси ночью будет переменная, днем небольшая облачность без осадков. В Могилеве ночью плюс 1, плюс 3, холодает. Днем плюс 17, плюс 19. В Гомеле ночью от 2 до 4 со знаком плюс. Днем плюс 16, плюс 18. В Витебске ночью 2, 4, выше 0, днем 17, 19 со знаком плюс. В Минске ночью от 4 до 6, выше 0, днем плюс 17, плюс 19. В Бресте ночью 5, 7 градусов тепла, днем 20, 22 со знаком плюс. И в Гродно ночью 6, 8, выше 0, а днем плюс 19, плюс 21.
1: Реклама.
2: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
3: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
4: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
1: Реклама. Милиция напоминает, что домашнее насилие – это не то, что нужно скрывать, замалчивать, терпеть, либо страдать от него. Случай домашнего насилия, если он произошел, необходимо остановить, чтобы предотвратить его повторение в будущем. Если вам стало что-либо известно о фактах домашнего насилия у ваших родственников, знакомых, соседей, просим сообщить об этом на круглосуточную телефонную информационную линию по проблемам семьи и детей по номеру 8029 367 32 32, либо по номеру 102.

0: знаешь, вот это ощущение, когда ты идешь по улице, все вроде нормально. И тут резко тебя накрывает осознание. Так, стоп. А что я вообще сейчас делаю? Поздравляем, у тебя только что проснулась ровно та эмоция, которую сейчас так технично нам напевали. Да и в целом, прикинь, аж 95% людей свято уверены, что отлично себя знают и полностью все контролируют. А по факту, реально адекватно оценивают себя всего 10%. То есть 85 из нас прямо сейчас ходят с полной уверенностью, что они гении. Это, знаешь, как думаешь, что держишь максимально серьезное лицо, а по факту со стороны выглядишь очень даже нелепо. Но, знаешь что, если ты сегодня хотя бы раз поймал себя на мысли, что делаешь какую-то ерунду и надо все-таки как-то перестроиться, ты уже в этих топовых 10%. Ты красавчик, все делаешь правильно, так что просто выдохни, расправь плечи и идем дальше. Ты на Радиус FM, не переключайся, слушай самые топовые треки, а также авторскую программу от Олеси Матусевич «Рули легко», где она расскажет о всяких автомобильных фишках, нововведения. Так что ни в коем случае не переключайся и скорее слушай.
1: Реклама. Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.Бай» и по телефону 375-33-367-74-92. Реклама.
2: Окей, как слушать «Радиус FM» без радиоприемника?
3: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Radius FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: автомобиле понятно, полезно и без гаражных разговоров. «Рули легко» с Олесей Матусевич на Радиус FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Срок годности у услуги. Звучит странно, но как есть. Теперь у очередей на границе будет такой срок годности, и проехать просто так не получится. А если ты эту очередь проспал, то деньги никто не вернет. Что делать? Сейчас расскажу.
0: «Рули легко».
2: С сегодняшнего дня в Беларуси вступают новые правила регистрации в системе электронной очереди на границе для физических лиц. Главное нововведение – это установление четкого срока годности для оплаченной услуги. Теперь с момента оплаты у водителя есть ровно 30 календарных дней, чтобы закрыть сделку с оператором системы Белтоможсервиса. В течение этих вот 30 дней тебе нужно въехать на машине в зону ожидания, завершить предусмотренную онлайн-регистрацию в личном кабинете или подать заявку на возврат уплаченных средств. Если за отведенный месяц ты не воспользуешься услугой и не затребуешь деньги обратно, оплата сгорит, а услуга будет считаться полностью оказанной. И ни за границу не проедешь, и деньги потеряешь. Важно понимать, что эти вот 30 дней – это именно время действия юридического договора, а не гарантированный период бронирования места в хвосте очереди. Изменение призвано отсеять вечные брони и навести порядок в базе данных, избавив систему от зависших на неопределенный срок платежей. Не забывай включать поворотники и смотреть по сторонам. С тобой была Олеся Матусевич. Пока-пока.
0: Пристегни ремень и рули легко на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. Ну что ж, на связи с тобой по-прежнему Леша Якимович. У нас все тоже четверг, 1 октября. Ну и четверг — это на самом деле идеальное время, чтобы немного замедлиться и перестать взваливать на себя лишнее. До выходных остался всего один шаг. Поэтому лучшая стратегия на сегодня — это в спокойном темпе доделать текущие дела и не начинать ничего грандиозного. Ну и чтобы работалось комфортнее, приятнее, я снова же запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Для тех, кто не знает, это десятка топовых треков подряд без рекламы и разговоров. И послушаем с тобой Ларин с треком Warning Signs.

0: и слушаем самые актуальные новости к этому часу. В столице 15 часов. Привет! О самых актуальных событиях к этому часу прямо сейчас нам расскажет Наталья Ленская.
1: Привет, Леша. На этот раз расскажу, как белорусы шагают к долголетию и кому США рекордными темпами аннулируют визы.
2: В радиусе новостей.
1: Беларусь и Казахстан заключили соглашение примерно на 80 миллионов долларов по итогам двустороннего делового совета на выставке «Иннопром». Документы охватывают широкий спектр отраслей, включая крупные контракты на поставки белорусской мясной и молочной продукции в Казахстан на 2027 год. Кроме того, партнеры договорились о сотрудничестве в металлургии, автопроме, производстве резиновых покрытий, а также о совместных проектах в сфере транспорта и логистики. В Беларуси стартовала массовая вакцинация против гриппа, а бесплатно привиться можно отечественной вакциной «Гриппол плюс». А в начале октября поступят зарубежные препараты на платной основе. Медики напоминают, что защитный иммунитет формируется за 2 недели. Поэтому сделать прививку лучше до начала роста заболеваемости. Перед процедурой обязателен осмотр врача. В Беларуси стартовал 5-й республиканский марафон по скандинавской ходьбе «Шаг к долголетию», приуроченный к Международному дню пожилых людей. Общий республиканский старт проекту дали в Дзержинске, а единое время выходов на трассу объединило участников во всех регионах страны. Главная цель марафона – поддержать здоровье, бодрость и популяризировать активный образ жизни среди граждан старшего возраста. В Польше в сентябре инфляция ускорилась до 4% в годовом выражении, достигнув максимума с июня 2025 года. Главным драйвером роста стало топливо, подорожавшее за год примерно на 36%, а также энергоносители. По прогнозам аналитиков, к концу года показатель приблизится к 4,5%. А в ближайшие недели ожидается удорожание продуктов питания из-за неурожая. В США с начала президентства Трампа аннулировали уже больше 250 тысяч виз, и это рекорд за 2 года. В Госдепе объясняют, что документы отбирали у тех, кто нарушал правила въезда, занимался мошенничеством или попал под подозрение в угрозе безопасности. Под раздачу также попал популярный родильный туризм, когда будущие мамы специально ехали рожать в США, чтобы ребенок получил гражданство. И последний «Радиус ФМ» возвращает хит этого года. Мы обновили музыкальный тест и снова разыгрываем отличный аэрогриль. Заходи на сайт radiusfm.by и слушай фрагменты топовых треков. Самое важное, чтобы попасть в розыгрыш, тест нужно пройти полностью. Оцени все треки от начала и до конца, и ты в игре. Волна топовой музыки ждет твоих оценок на radiusfm.by. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси ночью будет переменная облачность, а днем небольшая, без осадков. В ночные и утренние часы местами туман. В Могилеве ночью плюс 1-3, днем 17-19 тепла. В Гомеле ночью от 2 до 4 градусов тепла, днем плюс 16-18. В Витебске ночью 2-4 выше 0, днем 17-19 тепла. В Минске ночью 4-6, днем 17-19 со знаком плюс. В Бресте ночью плюс 5-7, а днем 20-22 градуса. И в Гродно ночью 6-8, днем 19-21 градус тепла. В студии работала Наталья Ленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
2: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай громче.
3: Свежий трек.
2: Свежий трек. Свежий трек на «Радиус ФМ».

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Вот смотришь иногда на мир и думаешь, все, у меня полный релакс, меня не трогать. Ну, правда, наш с тобой релакс обычно выглядит так, полчаса листаешь ленту и искренне веришь, что дела все сами по себе решились. И вот кто реально умеет совмещать кайф и при этом жесткий режим, это Чихуахуа по кличке Команда. Парня официально приняли в Национальную гвардию Мексики. Рост 21 сантиметр, вес 7 килограмм. Но парень уже в бронешлеме, тактических очках и с микрокамерой на голове. Он, кстати, числится в поисково-спасательном отряде, то есть пока ты сомневаешься, стоит ли вставать за чаем, этот мексиканский товарищ весом с пакет картошки уже готов десантироваться в самый эпицентр. К чему это я? Если даже Чихуахуа смог пробиться в элитный спецназ, то ты тем более сегодня совсем обязательно справишься. Ты красавчик, держи это настроение. А чтобы знать, надевать ли завтра бронежилет или хватит обычной куртки, слушаем прогноз погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси ночью будет переменная, а днем небольшая облачность без осадков. В Могилеве ночью плюс 1, плюс 3, днем плюс 17, плюс 19. В Гомеле ночью от 2 до 4 выше 0, днем 16-18 со знаком плюс. В Витебске ночью плюс 2, плюс 4, днем плюс 17, плюс 19. В Минске ночью 4-6 градусов тепла, а днем 17-19 выше 0. В Бресте ночью 5-7 со знаком плюс, днем 20-22 выше 0. А в Гродно ночью плюс 6, плюс 8, а днем плюс 19, плюс 21.
1: Реклама. Вау! В Толото розыгрыш джекпота каждую неделю. Хочу! Играй на Толото.бай. Джекпот ждет. Телефон 017-329-2129. Срок проведения с 9 сентября по 7 октября. Реклама. Большая премьера на телеканале «Беларусь 2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00.

Вот так послушаешь КЦА, и где-то внутри реально просыпается некий дикий зверь. Правда, максимум, на что этого зверя обычно хватает посреди рабочего дня, это с хищным взглядом отвоевать последнюю печеньку на кухне у коллеги. Но, согласись, сам-то импульс какой мощный-то был, да? Ну, а если ты прямо сейчас сидишь и думаешь, где же взять сил на работу до того, чтобы дотянуть до конца рабочего дня, то просто делай радиус FM погромче, потому что у нас только та музыка, которая заряжает на успешный и продуктивный день. Ты на Радиус FM, не переключайся.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
2: У меня такая миленькая, я думаю, что про каждого из нас, ну хотя бы раз в жизни. Тот, кто отрицает свои ночные походы к холодильнику, жирунишка.
1: Слушай пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Четверг, 1 октября, на связи по-прежнему Леша Якимович. И сегодня главный праздник для всех меломанов на планете. Во всем мире отмечают Международный день музыки. Это день звуков, вдохновения и ритмов, которые объединяют буквально миллионы людей, независимо от языка и расстояний. Я считаю, это идеальный повод, чтобы запустить наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Напоминаю, это десятка топовых треков подряд, без рекламы и разговоров. И послушаем с тобой Филат Фикер с треком «Time Won't Wait». Также прозвучит Тедди Свим с треком «Bad Dreams». Кстати, советую слушать этот трек вечером, когда хочется отвлечься от суеты и погрузиться в глубокую чувственную музыку. И самым первым у нас прозвучит дуэт Cup Sport и Shaw с треком «Only You». В общем-то, настраивайся на нашу волну, делай звук погромче, и пусть этот октябрь начнется идеально. Ты на Радиус FM, не переключайся, и слушаем самые актуальные новости к этому часу. В столице 16 часов. А вот прямо сейчас о самых актуальных событиях к этому часу нам расскажет Наталья Ленская.
2: Привет, сейчас расскажу о том, что путь от Минска до Москвы станет еще короче и какие деньги чаще всего подделывают мошенники.
0: В радиусе новостей.
2: Устойчивый рост экономик Беларуси и России обеспечивается во многом благодаря их тесной интеграции. Об этом заявил премьер-министр Александр Турчин на заседании Совета министров Союзного государства в Минске. Глава правительства подчеркнул, что экономики двух стран переплетены как никогда раньше, успешно работая в сфере промышленной кооперации, технологий и насыщения рынков. На заседании примут решение по широкому кругу вопросов и подготовят темы для Высшего Госсовета Союзного государства. Время в пути между Москвой и Минском после запуска будущей высокоскоростной железнодорожной магистрали сократится с 7 до 3 часов. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Глава российского Кабмина отметил высокую востребованность транспортного сообщения между странами и напомнил об успешном запуске пригородных маршрутов между Смоленском, Оршей и Витебском, пассажиропоток на которых уже вдвое превысил прогнозы. Беларусь не отвечает на блокировки западных соцсетей зеркальными запретами, а делает ставку на критическое мышление граждан. Об этом заявил первый заместитель главы администрации президента Владимир Перцов на встрече в Академии управления. По его словам, несмотря на ограничения отечественных аккаунтов YouTube и TikTok, страна не закрывает площадки, а учит молодежь вдумчиво анализировать информацию и проверять источники. В белорусских банках за первые полгода выявили 235 поддельных купюр и монет, причем две трети фальшивок пришлись на Минск. Чаще всего мошенники подделывают американские доллары. На них приходится почти 67% всех изъятых банкнот. Лидируют купюры номиналом $100. Второй по популярности валюты стали

0: Года белорусской женщины можно будет уже завтра, начало в 13:00. О курсах валют на Банка Беларуси. Доллар США 3 рубля ровно, 100 российских рублей, 3 белорусских рубля 61 копейка, 10 китайских юаней, 4,5 белорусских. И последнее. Сделай эту осень вкуснее. Заходи на сайт radiusfm.by, открывай свежий музыкальный тест и получи шанс выиграть современный аэрогриль для идеальных ужинов. Оценивай топовые треки, но помни, дойти нужно до конца. Если отвлекся, обязательно вернись и доделай, ведь только полностью пройденный тест дает билет в розыгрыш. Слушай, оценивай и выигрывай на radiusfm.by. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси ночью будет переменная облачность, а днем небольшая, без осадков. В ночные и утренние часы местами туман. В Могилеве ночью плюс 1,3, днем 17-19 тепла. В Гомеле ночью от 2 до 4 градусов тепла, днем плюс 16-18. В Витебске ночью 2,4 выше 0, днем 17-19 тепла. В Минске ночью 4,6, днем 17-19 со знаком плюс. В Бресте ночью плюс 5,7, днем 20-22 градуса. И в Гродно ночью 6,8, днем 19-21 градус тепла. В студии работала Наталья Ленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
1: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай!

0: Вот слушаешь этот трек с вопросом, а так ли все это важно, и думаешь, ну да, день обычный, мелкая суета, там рутина, вроде ничего особенного, но поверь, жизнь всегда умеет вовремя напомнить, что у тебя-то все как раз очень даже хорошо. В общем, к чему я это? В Колумбии чувак, ну, просто решил зайти в обычный уличный биотуалет, ничего сверхъестественного. А на улице начался такой тропический ливень, что поток воды сорвал кабинку и понес ее вниз по улице. Представь вот эмоции человека, он зашел в туалет, сделал свои дела, и вдруг резко кабинка начинает двигаться и куда-то плыть. Так, получается, зашел на 2 минуты, а выплыл уже в соседнем районе. Ну, зато очевидны плюсы. Дела сделал и на проезде в автобусе явно сэкономил. Так что, если тебе сегодня кажется, что все идет как-то не так, расслабься ты хотя бы на суше и в тепле. У тебя, думаю, точно все хорошо. А чтобы не оказаться в такой же патовой ситуации, как этот бедолага, давай послушаем прогноз погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси ночью будет переменная, днем небольшая облачность без осадков. В Могилеве ночью 1-3 выше нуля, днем плюс 17, плюс 19. В Гомеле ночью от 2 до 4 со знаком плюс, днем 16-18 выше нуля. В Витебске ночью 2-4 градусов тепла, днем плюс 17, плюс 19. В Минске ночью от 4 до 6 выше нуля, днем от 17 до 19 со знаком плюс. В Бресте ночью плюс 5, плюс 7, днем плюс 20, плюс 22. В Гродно ночью 6-8 выше нуля, а днем плюс 19. 15 плюс 21.
1: Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите. Подробности на «Озон.бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
1: Реклама.
4: Топ-чарт.
1: Топ-чарт Радиус FM.
4: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты. Голосуй на сайте radiusfm.by. Слушай топ-чарт в пятницу в 17 часов. В субботу в полдень, в воскресенье в 16:00. Будь

0: задать ритм, что мозг в целом моментально включает режим голливудского блокбастера, где ты красиво идешь в замедленной съемке, даже если на самом деле ты просто стоишь на светофоре. И это не просто ощущение. Нейробиологи доказали, что любимый трек выбивает в организме столько же дофамина, сколько порция сочного хорошего стейка. То есть, слушай треки, которые тебе не нравятся, это для мозга буквально как жевать сырой кабачок без соли. Ну, зачем надо над собой издеваться, да? И вот чтобы в эфире Радио СФМ у тебя всегда был только хороший музыкальный рацион, заходи на наш сайт radiosfm.by и проходи музыкальное тестирование. Суть простая. Оцениваешь отрывки топовых треков и сам управляешь нашим эфиром, а за такую помощь мы разыгрываем аэрогриль, чтобы кайфово был не только ушам, но и желудку. Но есть одно важное правило. Пройти тест нужно до конца, так что скорее залетай на наш сайт и делай свой день вкусным. Ну а если хочется выиграть какой-нибудь подарок в ближайшее время, то тоже никуда не убегай, потому что в следующем часе здесь будет Оля Венская с ее автодрайвом, и там как раз будет возможность выиграть топовые призы, а также будет много классной музыки. Ну а с тобой был я, Алеша Якимович. Спасибо большое, что провел со мной это время. Желаю тебе классного, продуктивного вечера и говорю пока-пока.
1: Реклама. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Реклама. На Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
2: В движении.
1: Это 3 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
2: В движении.
1: Слушай «В движении» на Радиус FM в пятницу в 7 вечера. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Но по дороге домой, прежде всего, перезаряди свои внутренние батарейки. Ты старался целый день, был активным, работал, ставил большие цели. Надеюсь, что-то из этого у тебя получилось, а дальше будет еще интереснее, потому что это твое время, которое ты проведешь в компании «Автодрайв» на Радио ФМ, в компании топовой музыки. Я, Ульвенская, здесь для тебя до 8 часов вечера. Ну и хорошие новости, которые касаются погоды в городе Минске. Все чудесно, целый день светит солнышко, плюс 18 сейчас на градуснике. Дожди этим вечером не ожидается, а вот ожидаем закат 18:46. Ну что, погнали вместе? Классный. Уже, кстати, октябрьский вечер. Если проспал, напоминаю, сегодня уже случилось 1 октября. 17:00 в Беларуси. Время новостей, время Влада Кучко. Влад, привет. О чем расскажешь?
2: Привет, Оля. Расскажу об автономном БелАЗе и об экстренном предупреждении от властей Таиланда.
0: В радиусе новостей.
2: В Минске прошло заседание Совета министров союзного государства. Минск и Москва обсудили текущие вопросы двухстороннего взаимодействия в сфере промышленности и высоких технологий, рост товарооборота, а также обеспечение равных условий для граждан наших стран. Также до конца года предстоит решить еще ряд задач в сфере аграрной политики и цифровой подписи. Работу автономного самосвала БелАЗ показывают на полигоне в Брестской области, а в Минске на промышленной выставке «Иннопром Беларусь» представлено рабочее место оператора для дистанционного управления карьерной техникой. То есть специалист прямо со стенда управлял 90-тонным роботизированным самосвалом, который находился на испытательном полигоне за сотни километров. Аквацентр «Лазурный» и сквер на улице Советских пограничников откроют в Гродно накануне 7 ноября. Председатель Гродненского горосполкома Андрей Хмель проинспектировал ход строительства объектов. В аквацентре оценили не только внешнюю готовность, но и начинку. Особое внимание к качеству отделки и благоустройству прилегающей территории. Власти Таиланда выпустили экстренное предупреждение. В их стране набирает обороты крысиная лихорадка. Возбудитель может проникнуть в организм через малейшее повреждение кожи, размягченное водой. С начала года в Таиланде зарегистрировали более 3000 случаев заболевания. Это значительно превышает показатели предыдущих лет и вызывает серьезную обеспокоенность медицинских специалистов. Один из самых скандальных игроков в истории российского футбола Артем Дзюба объявил о завершении профессиональной карьеры. Экс-игрок сборной России на вопрос о дальнейших планах ответил ёмко: «Карьера закончилась, все, ребят». Тем не менее, он допускает, что может сыграть за какой-либо из клубов в Кубке России. И в завершение. Радиус FM возвращает хит этого года. Мы обновили музыкальный тест и снова разыгрываем отличный аэрогриль. Заходи на сайт radiusfm.by и слушай фрагменты топовых треков. Самое важное, чтобы попасть в розыгрыш, тест нужно пройти полностью. Оцени все треки от начала и до конца, и ты в игре. Волна топовой музыки ждет твоих оценок на radiusfm.by. Это были все новости, далее расскажу прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси ночью будет переменная, днем небольшая облачность, без осадков. Ночные и утренние часы местами туман. В Могилеве ночью плюс 1-3, днем 17-19 со знаком «плюс». В Гомеле ночью плюс 2-4, днем 16-18 градусов тепла. В Витебске ночью 2-4 со знаком «плюс», днем 17-19 выше нуля. В Минске ночью плюс 4-6, днем плюс 17-19. В Бресте ночью 5-7 со знаком «плюс», днем 20-22 градуса тепла.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Тачки тайм.
1: Точно, драйвово 17.14, я все тебя еще помню. Эта песня, по сути, посвящена минивэнам. Расскажу, в чем тут история. Пока все гнались за огромными внедорожниками, вдруг внезапно американцы снова полюбили минивэны. А причина банальна: бензин дорогой, машины большие, соответственно, дорого в обслуживании. В итоге, если минивэн стоит примерно 31 тысячу, то, знаешь, внедорожник может стоить от 60 тысяч долларов и выше. Так что американцы призывают, если вы хотите в 2026 году выглядеть как человек, который умеет считать деньги, покупайте минивэн. Ну и к тому же, что вот говорит статистика такого удивительного в этой истории, о том, что минивэны прежде всего полюбили те, кто над ними смеялся, это миллениалы. Вот так вот глава Крайслер, например, заявил, что эти штуки делают жизнь проще, и не всегда нужно в этой жизни всем нравиться. Мне кажется, истина стара как мир, но почему-то некоторые доросли до нее только сейчас. В общем, какая бы тебе машинка не было, что бы ты ни выбирал, все равно это твой личный, по сути, дом на колесах. Поэтому я тебе желаю держать руль крепче, соблюдай все правила дорожного движения. Ну и, конечно же, делай топовую музыку Радиус FM погромче. Вот прямо сейчас совсем узнаешь, куда, на какое интересное мероприятие можно заехать этим вечером.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: На изи. На изи сегодня можно вечером пройти курс цветотерапии с Еленой Цагельской. Она куратор выставки, которая проходит в кинотеатре «Пионер». Выставка, кстати, абсолютно бесплатная. Она называется «На энергия цвета». Заходи в фойе кинотеатра «Пионер» смело. Это исторический центр Минска. Вход свободный. И по договоренности заранее Елена Цагельская расскажет тебе все нюансы этой потрясающей выставки, потому что здесь представлены картины художника-интуитивиста Владимира Баланчука. Да, говорят, что эта выставка балансирует ауру и не только. В общем, ты на себе должен всю эту историю прочувствовать, но я предлагаю тебе оглянуться вокруг, потому что само здание Минского кинотеатра — это уже интересный образец советского модернизма. Здесь уникальный синтез архитектуры и монументального искусства, но больше всего здесь имеет значение масштабная мозаика, которая называется «Счастливое детство». Обрати на нее внимание, она украшает фойе, потому что здесь преемственность школы Марка Шагала. Авторами мозаики выступили когда-то, еще в 60-е годы прошлого века, художники Иван Тихонов и Евгений Зайцев. Так вот, Евгений Зайцев в свое время учился в Витебске в художественных мастерских Марка Шагала. Это прослеживается в смелой работе с цветом и пластикой фигур этого самого мозаики панно «Счастливое детство». Так что теперь для тебя это интересное место города Минска, кинотеатр «Пионер» буквально заиграло на изи самыми яркими красками.
0: «Автодрайв» на Радиус FM. Реклама.
2: Вау! В Толото розыгрыш джекпота каждую неделю. Хочу!

0: конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор.
1: Светофор.
2: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.
4: Tired of

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: Хороший, вдохновляющий трек только что в нашем эфире от зала Ларсон «Lush Life». То есть живи буквально одним днем, танцуй до рассвета и проводи вообще дни в собственном кураже. Мне кажется, хотя бы на мгновение вот о таком посыле стоит помнить и вечером действительно пуститься в хорошем смысле во все тяжкие навстречу своим самым настоящим желанием для того, чтобы по-настоящему перезарядиться. Ну а сделать это лучше под топовую музыку Радиус FM. Далее «Pink». А еще российский саунд-продюсер KDDK. И Metro Boomin. Бум-бум-бум. Это к нам стучится бабье лето, друзья. Завтра снова продолжение вот этого великолепного солнечного денечка. Подробности у Белгидромета.
0: Радиус FM о погоде.
1: В Бресте 20-22 выше нуля, но лето настоящее, при этом ясное, без осадков. Погода в Гродно тоже лето, плюс 21, в Минске тоже шикарное, 17-19 со знаком плюс и без осадков. Такие же показатели в Витебске и Могилеве. В Гомеле будет 16-18 выше нуля, при этом, что важно, без осадков.
0: Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
5: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpmbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
0: Реклама.
6: Алиса, включи топовую музыку.
7: Извини, но нет.
6: Чего нет?
7: Подписки.
6: А что можно слушать бесплатно?
7: Радиус FM.
6: Алиса?
7: Уже включаю.
0: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: 17.38, точное, драйвовое. Давай-ка добавим еще больше драйва в твое настроение. Напомню, сегодня 1 октября, сегодня погода отжигает в Минске. Такая классная погода, бабье лето, плюс 18, дожди не ожидаются этим вечером. И я уверена, еще больше твое настроение заискрит, если ты поучаствуешь в нашей рубрике, которая называется «Фейк-контроль». Она ждет твоего внимания в телеграм-канале «Радиус FM». Заходи, пожалуйста, отгадывай, пиши ответы в комментах и жди мой звоночек. Я тебе сегодня такой классный подарочек презентую, ну, в частности, абонемент на целый месяц фитнес-клуб «Адреналин». Это тот самый знак, если ты вот хотел заняться спортом, но не было времени, вот прям сегодня, тот самый день, тебя очень ждут в «Адреналине», тем более это крутейший фитнес-клуб нашей страны. Между прочим, 27 филиалов по всей стране. «Адреналин» — это крупнейшая сеть фитнес-клубов. Здесь и тренажерные залы, и бассейны, и сауны, и групповые тренировки. Все для того, чтобы ты достиг максимально классного результата. А еще новый клуб открылся на Грушевке в Минске. Начни тренироваться уже сегодня. «Адреналин» выбирает тысячи. Присоединяйся и ты.
0: «Автодрайв» на «Радиус FM».

0: На Радиус FM Автодрайв. Фейк-контроль.
1: Достоверно, абсолютно, на 100%. Новость о том, что сейчас пробки в Минске достигли 8 баллов. Ну что ж ты будешь делать? Может быть, Полина знает? Полин, привет. Алло.
2: Здравствуйте.
1: Полин, привет. Как ты думаешь, почему в Минске сейчас такие пробки, аж на 8 баллов?
2: Все возвращаются с учебы.
1: Наверное, я уж не знаю, засматриваются друг на друга, что ли. Знаешь, когда в Токио все смотрят на известную гору Фудзияма, да, и тогда там тоже пробки возникают, и не только. В общем, пожелаем всем соблюдать правила дорожного движения, быть вежливыми, пропускать вперед, и тогда все будет хорошо, все пробки разойдутся очень быстро. Ну и в нашем эфире Полина тоже обещала разойтись, хорошо?
2: Да.
1: Хорошо. Итак, смотри, я для тебя подобрала три новости. Они, на первый взгляд, звучат как фейковые, но одна из них точно имеет место быть. Итак, первая новость. В Париже открылось первое в мире кафе, которое полностью работает благодаря белкам. Ну, то есть они там и официанты, и не только. Вторая новость. Немецкая полиция задержала беспилотник, который воровал сосиски из уличных киосков. Представила себе, да, эту картину? И третья новость. Автономный робот-уборщик сбежал из офиса в поисках приключений. В чем дело? В чем история? Где же здесь, среди этих трех новостей, реальная новость? Абсолютно правдивая. Полина?
2: Мне кажется, что последняя.
1: Последняя. Про робота, у которого просто немножко крыша поехала. И он вслед за крышей тоже решил поехать, да? Без вариантов.
2: Ну, да.
1: А слышала, что где-то вот недалеко от Гомеля теплоход сбежал?
2: Ну, такого не слышала.
1: Не слышала? Эта новость вирусилась сегодня с утра, да, реально просто, ну, он, скажем так, был на привязи на причале, но был какой-то штормовой ветер, и просто он отцепился и поплыл себе вдоль по течению, там его где-то поймали, потом поняли, что он плывет сам по себе, то есть никого на борту нету, ну, и затем вот этого бедолагу вернули обратно. Ну, что я могу сказать, может быть, кораблик и бедолага, но ты-то у нас молодец! Полина, ты выиграла! Ты абсолютно точно прочувствовала, что среди всех новостей реальная новость про робота-уборщика, который сбежал из офиса в поисках приключения, потому отправляю тебя вслед, нет, не за роботом, вслед за теми, кто входит в фитнес-клуб «Адреналин», там тебя очень сильно ждут. Хорошо? Готова подсесть на спорт?
2: Да.
1: Отлично. И в таком случае, что бы ты ни делала, чем бы ты ни занималась, бери с собой топовую музыку Радиус FM. Мне кажется, мы хорошо дополняем друг друга. Фитнес-клуб «Адреналин» и топовая музыка Радиус FM. А еще вот такие классные девчонки, как только что Полина, которая была в нашем эфире. Пока! Пока.
2: До свидания.
1: Полина немножко в шоке. Так оно и правильно. Вечер. Побольше хороших событий. Ну а всем тем, кто стоит в пробке, большой привет. Побыстрее добраться до места назначения желаю.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
2: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
3: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
4: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
5: Реклама.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Но вечер четверга точно создан для самых приятных моментов. Что за приятности решать тебе? Да, может быть, поцелуй, может быть, просто какой-то взгляд с поволокой, может быть, просто топовая музыка Радио ФМ, которую ты слышишь вместе со мной, с Олей Венской, до 8 часов вечера. Драйвуем, и самое ближайшее время у нас с тобой ожидается еще и классный кинокадр. Все подробности в телеграм-канале Радио ФМ. Заходи, отгадывай наши кинокадры, получай за это классные подарки от топовой радиостанции страны Радио ФМ. 18:00 в Беларуси. Влад Кучко с нами на связи. Влад, привет. Какие новости?
2: Привет, Оля. Расскажу о белорусско-американских переговорах и о массовой амнистии Великобритании из-за нехватки тюрем.
0: В радиусе новостей.
2: Взаимная торговля Беларуси и России уверенно набирает обороты. За 8 месяцев этого года товарооборот вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эти цифры на заседании Совета министров союзного государства озвучил Александр Турчин. И сегодня было заявлено, что поездка между Минском и Москвой на поезде в будущем займет 3 часа. Это станет возможным после запуска высокоскоростной железнодорожной магистрали. По итогам заседания подписан соответствующий документ. Беларусь обсуждает со спецпредставителем президента США Джоном Коулом вопрос поставок олейных удобрений. Об этом заявил министр иностранных дел республики Максим Рыженков. Он добавил, что не исключает визит Коула в Беларусь до конца текущего года. «Отношения между странами настолько динамичные, что ожидать можно всего», — пояснил министр. Сотни иностранных туристов оказались в ловушке в Гималаях из-за резкого ухудшения погоды. На популярном пешеходном маршруте вокруг Аннапурны проливные дожди вызвали масштабные наводнения в низинах, а высокогорья накрыли мощные снегопады. Развернута спасательная операция. Застрявших людей, которые нуждаются в экстренной медицинской помощи, эвакуируют из заснеженного плена гражданскими и военными вертолетами. Власти Великобритании запустили масштабную программу по разгрузке переполненных тюрем. Только за один день на свободу вышли около 700 заключенных. Среди освобожденных есть лица, осужденные за кражи, насильственные преступления и домашнее насилие. Эта мера стала вынужденной. С 2024 года британские власти уже начали отпускать заключенных после отбытия половины срока.

0: юаней 4.50. И в завершении, бери топовую музыку с собой, установи на смартфон бесплатное приложение Radio Player Беларусь, отмечай Радиус FM сердечком и оставайся на нашей волне где угодно. Это были все новости, далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси ночью будет переменная, днем небольшая облачность, без осадков. Ночные утренние часы местами туман. В Могилеве ночью плюс 1-3, днем 17-19 со знаком плюс. В Гомеле ночью плюс 2-4, днем 16-18 градусов тепла. В Витебске ночью 2-4 со знаком плюс, днем 17-19 выше нуля. В Минске ночью плюс 4-6, днем плюс 17-19. В Бресте ночью 5-7 со знаком плюс, днем 20-22 градуса тепла. В Гродно ночью плюс 6-8, днем 19-21 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире «Автодрайв».
1: «Радиус FM» – волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Семь кадров.
1: Хичкок когда-то хорошо заметил, что кино — это жизнь, из которой вырезали самые скучные места. И мне кажется, наша с тобой жизнь тоже в ней порой точно уж не до скуки. Такие виражи бывают. Вот один из виражей предлагаю совершить прямо сейчас в наш телеграм-канал Радиус FM. Мы там загадали один кинокадр. Пиши, пожалуйста, из какого фильма этот кинокадр. Пиши в комментах. Жди мой звоночек и получай за это портативную классную колоночку от Радиус FM. Такую купить нельзя. Такие есть только у нас.
0: «Автодрайв» на Радиус FM.
2: Звук поставь.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Семь кадров.
1: 18:22 точное драйвово, и Марина с нами на связи сейчас задаст, судя по всему, всем драйву. Марин, привет! Алло!
2: Привет!
1: Ну как тебе этот денек? Скучный или все-таки было место для бодрости и радости?
2: Было место для бодрости и радости, потому что сегодня у нас был день учителя, и я педагог-организатор, у нас было замечательное мероприятие и ветеранам, и просто учителям, всем все понравилось, поэтому пришла такая веселая, задорная.
1: Пришла такая веселая. Ну что, будем веселиться тогда дальше, хорошо? Договорились? Итак, прямо сейчас у меня будет для тебя одно очень важное задание, нужно будет догадаться по подсказочкам, что за фильм я загадала. Ты вообще кино любишь смотреть?
2: Люблю.
1: Ну вот, сейчас проверим, какие же фильмы смотрит наша прекрасная героиня. Итак, внимание. Я сейчас буду называть какие-то слова. Так или иначе, они все связаны с одним фильмом. Итак, первое слово. Uh-huh. Это слово «компас». Хотя говорят, что у моряков свое профессиональное ударение «компас». Ну, есть какие-то ассоциации? Или говори «еще».
2: Ну, наверное, ассоциация — это «Пираты Карибского моря».
1: Что, прям так сразу? Я не знаю, как ты это сделала. Подсказывала, кто-то не подсказывал. Может быть, я буквально вчера смотрела этот фильм, но это правда. А еще у меня было проклятие для тебя заготовлено. Ром, море, вечеринка просто намечается. Черные жемчужины, пираты и, конечно же, предводитель вечеринки Джек Воробей. Поздравляю тебя! Ура!
2: Спасибо большое, спасибо.
1: Ну, слушай, сегодня точно твой день. Я прям с первой попытки отгадала. Молодец. И напомню, что победитель у нас получает очень классный подарок от Радиус FM. Портативная колоночка. Знаешь, для чего? Для того, чтобы вот ты там у себя на работе своим школьникам ставила Радиус FM погромче, хорошо?
2: Спасибо большое, спасибо.
1: Договорились, все, пока-пока. За эфиром расскажу, как получишь топовый подарок от Радиус FM.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: 18.32 точное, дробовое. Давай-ка сферим план, ну, по крайней мере, музыкальное. Совсем скоро в эфире Радиус ФМ «Дон Дьявола». Тот, который соблазнит тебя с рабочего места, если ты до сих пор на этом рабочем месте делаешь всевозможные задачи, просто выдохни, оставь все до завтра. Утро, как известно, вечером мудренее, особенно если это утро пятницы. А это уже Алекс Ворон обещает быть совсем скоро в нашем эфире. И чуть ранее, чем он появится, она, Леди Гагушка, которую мы поздравляем с рождением дочки, Леди Гага, в новом статусе. Но надеюсь, что неизменно останется ее желание радовать нас топовыми хитами, которые мы с удовольствием будем крутить в эфире Радиус ФМ. Ну, кстати, вот ту погоду, которая сейчас установилась в Беларуси, тоже хочется закрутить буквально на репите, на бесконечности просто. Смотрим на Белгодромет и надеемся, что завтра тоже ждет нас бабье лето.
0: Радиус ФМ о погоде.
1: Все будет просто, практически в шоколаде, безоблачно, красиво и приятно. Бабье лето настоящее. В Бресте 22 со знаком плюс, без осадков, ясная погода. Солнечно будет и в Гродно, плюс 21, в Минске шикарные 17-19 со знаком плюс, без осадков. Также в Витебске 17-19 выше нуля, но здесь уже переменная облачность, но зато без осадков. В Могилеве 17-19 со знаком плюс, ясная погода. Солнечно будет и в Гомеле до плюс 18.
0: Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Каждое воскресенье в «Суперлото» новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
0: Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Волна топовой музыки.

0: 18.40 точное, драйвовое. Оказывается, что внутри нашего тела живет около 2 килограммов бактерий. Ученые подсчитали, что в организме среднестатистического человека к тому же находится примерно 30 триллионов клеток. И вот при этом количество микроорганизмов, в основном бактерий, которые живут внутри нас, составляет 38 триллионов. Вот такое соотношение. А еще с генетической точки зрения наш микробиом содержит в 100 раз больше уникальных генов, чем весь человеческий ДНК. Из-за этого многие современные биологи в шутку, но тут, правда, доля правды имеет место быть, называют человека не отдельным организмом, а ходячей экосистемой. Ну или суперорганизмом, который просто транспортирует бактерии и обеспечивает им комфортную жизнь. Вот ты думаешь, что ты просто ешь, а на самом деле ты тем самым кормишь не только себя, но и свой микробиом. Кстати, этот самый микробиом, который еще называют вторым иммунитетом организма. Он, например, обожает ферментированные продукты. Так что, если сегодня на ужин ты съешь квашеную капусту, этот самый микробиом будет тебе очень и очень благодарен.
1: Автодрайв на Радиус FM.

0: на Радиус FM «Автодрайв». «Автодрайв». Вечерний расклад. Вечерний расклад.
1: 18:47, возможно, ты еще не определился с планами на этот вечер. Гороскоп тебе в этом поможет. Чему же все-таки уделить сегодня внимание? Что касается овнов, давайте-ка с них и начнем. Сегодня начинается новый месяц, но не новая жизнь, поэтому не составляйте список из 40 обещаний. Ну, во-первых, потому что до пятницы тут рукой подать, а все важные дела лучше начинать с новой недели. Телецы, после работы захочется сладкого, и сопротивляться этому бессмысленно. Октябрь еще не успел толком начаться, а ты уже заслужил вполне себе компенсацию. Ну уж если не денежную, то моральную точно. Близнецы, вечером вы можете случайно согласиться на встречу, поэтому внимательно слушайте вопрос. Иногда вот предложение «ну, может, сходим?» звучит слишком убедительно, поэтому отказывать ни в коем случае нельзя. Раки. Дома лучше заняться чем-нибудь простым, сложить вещи, приготовить ужин и не устраивать генеральную уборку имени новой жизни. Ну, все-таки до пятницы совсем чуть-чуть нужно как-то себя попридержать в плане забот и всевозможных нескончаемых дел. Ну, а что касается львов, вам захочется активности, поэтому спорт сегодня вот этим вечером в самый раз. И главное, чтобы завтра вы смогли без драматизма встать с кровати. Девы, сегодня вы будете замечать все недостатки, поэтому хотя бы к себе применяйте, пожалуйста, скидку на несовершенство. Что касается весов, то ваш вечер располагает к встречам, и если вас куда-то позовут после работы, не говорите автоматически «я устал, хочу домой», возможно, для вас это начало каких-то интересных приключений. Скорпион, кто-то может попытаться обсудить с вами работу вечером, но у вас есть прекрасный аргумент. Рабочий день уже закончился, помните об этом. Стрельцы, начало октября отлично подходит для маленького приключения, так что после работы сверните с привычной дороги, ну и посмотрите, куда вас заведет этот вечер. Козероги, вы захотите все контролировать, но оставьте хотя бы вот этот самый вечер без управления, потому что что-то интересное на пути в вашем жизни может повстречаться. Далее, сегодня вас может потянуть на перемены, поэтому начните с малого, поменяйте маршрут домой, знаете ли. Она может, эта самая история, привести к смене каких-то интересных глав в вашей биографии. Ну и рыбы, после работы вам захочется тишины и покоя, поэтому не стесняйтесь отменить хотя бы один необязательный разговор. Ну и вообще, разговоры в рабочем чате, серии, ну, на секундочку, можно еще, ты знаешь, просто закрой чат и насладись потрясающей погодой, которая сейчас в Минске, плюс 18 этим вечером и без осадков.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор.
0: Светофор. Реклама.
4: Середина нулевых. Молодежь уезжает из деревень и маленьких городов из-за нехватки комфорта. Третье Всебелорусское народное собрание запускает программу «Возрождение села». Сегодня благоустроенные агрогородки, новые рабочие места, ледовые арены и бассейны в райцентрах – это реальность. Комфорт для жизни там, где твой дом.
5: Сильные регионы, сильная страна. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Это топовая радиостанция «Радиус ФМ». Время окончательно замедлиться и поймать правильный ритм. Мне кажется, топовая музыка «Радиус ФМ» — это хорошее подспорье. Итак, в ближайшее время полчаса безупречного саунда, где один классный трек будет плавно перетекать в другой, а вся суета останется где-то далеко. Так вот, в ближайшее время «Биби Рекса». А также пообещал к нам на огонек залететь «Бенсон Бун». И еще один красавчик, который точно знает толк в топовой музыке, это, конечно же, диджей Сиеста. Не пропусти, пожалуйста, его очередной клевый трек в нашем топовом эфире. Но вместе мы прямо сейчас встречаем новый час. Он уже наступил, 19.01 в Беларуси. Время новостей с Владом Кучков. Влад, какие новости? Привет.
2: Привет, Оля. Расскажу о студенческих протестах во Франции и об эксперименте ученых, где выяснили, кто стареет медленнее.
0: В радиусе новостей.
2: Французское председательство не позволило Беларуси выступить на заседании Совета безопасности ООН по Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков. По его словам, Минск обратился с предложением выступить на заседании, поскольку республику непосредственно затронули гуманитарные, экономические и политические проблемы, вызванные этим конфликтом. Председатель правительства России Михаил Мишустин прилетел в Беларусь с двухдневным визитом. Глава российского правительства примет участие в запланированных на сегодня и завтра заседаниях Совета министров Союзного государства России и Беларуси, а также встречах Евразийского межправительственного совета. Во Франции протесты старшеклассников против условий обучения перекинулись на университеты. По всей стране заблокировали уже 26 вузов, а акции сопровождаются серьезными беспорядками и столкновениями с полицией. В ряде городов зафиксированы случаи вандализма и поджогов, парализована работа транспорта. Премьер-министр Франции созывает межведомственный кризисный штаб. Главные причины протестов – это недовольство условиями обучения и общим сокращением ресурсов в системе образования. Польша продлила пограничный контроль с Германией и Литвой еще на 6 месяцев. Он будет действовать по 30 марта 2027 года. Министерство внутренних дел и администрации Польши, которое выпустило постановление, объясняет это необходимостью пресечения нелегальной миграции и укрепления национальной

0: fm.by прямо сейчас. Твоя задача – слушать фрагменты топовых треков и ставить им оценки. В розыгрыш попадают только те, кто дойдет до финала. Включайся, выбирай топовую музыку и лови удачу на Радиус FM.by. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси ночью будет переменная, днем небольшая облачность, без осадков. Ночные и утренние часы местами туман. В Могилеве ночью плюс 1-3, днем плюс 17-19. В Гомеле ночью 2-4 со знаком плюс, днем 16-18 со знаком плюс. В Витебске ночью 2-4 градуса тепла, днем 17-19 выше нуля. В Минске ночью плюс 4-6, днем 17-19 градусов тепла. В Бресте ночью 5-7 выше нуля, днем 20-22 со знаком плюс. В Гродно ночью плюс 6-8, днем плюс 19-21. О погоде все, а далее в эфире Автодрайв.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Да, это были идеальные полчаса без перерывов на рекламу, разговор, исключительно топовая музыка Радиус FM. Надеюсь, тебе понравилось. Ну и понравится, безусловно, завтрашний прогноз погоды. У нас на горизонте бабье лето по-прежнему. Завтра в Бресте плюс 22, без осадков. Гродно 19-21 со знаком плюс, тоже без дождей. И в Минске ясная погода и плюс 19. Солнечно будет и в Могилеве, все те же плюс 19. В Витебске 17-19 со знаком плюс и переменная облачность. Ясная погода, без дождей. В Гомеле плюс 18.
0: Реклама.
2: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
0: Реклама.

«Автодрайв» на «Радиус FM. У красоты миллионы лиц. У характера идеальный вкус. Белорусские женщины. Вы топ. 2026 ваш год. Год белорусской женщины на «Радиус FM.

0: Солнышком так хочется, чтобы это бабье лето продлилось как можно дольше. Напомню, что завтра синоптики обещают нам плюс 21 и без осадков по всей стране. Еще одна абсолютно классная огненная новость. Если вот прямо сейчас у тебя есть пара свободных минут, я предлагаю их провести с пользой и выиграть современный аэрогриль для идеальных ужинов. Да, Радиус FM запускает новый музыкальный тест. Все, что нужно, это зайти на сайт radiusfm.by, послушать фрагменты классных топовых треков и решить, какие из них звучат, ну вот прям еще круче. Обязательно дойди до конца финала, а те, кто дойдет до конца, автоматически попадают в розыгрыш нашего замечательного приза. Еще раз напомню, это современный аэрогриль. Ну что ж, волна топовой музыки Радиус FM ждет твоих оценок на сайте radiusfm.by. Вот прямо сейчас заходи, не стесняйся.
1: Автодрайв на Радиус FM. Шоу с толком. Сегодня в шоу с толком.
2: Откровенно об изнанке ТВ, выступлениях в казино и мужском эго. Лицо канала «Беларусь-1» Марианна Маренкова представляет свой дерзкий трек «Холостяк» и отвечает на неудобные вопросы.
1: Слушай шоу с толком с понедельника по четверг в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

неделю хочу. Играй на Толото Бай. Джекпот ждет. Телефон 017-329-2129. Срок проведения с 9 сентября по 7 октября. Реклама.

0: далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя очень скоро и очень скоро Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с выпуском новостей Влад Кучко. В гражданство Беларуси приняты 297 человек, включая 20 несовершеннолетних. Указ подписал Александр Лукашенко. Новые граждане Беларуси работают в сельском хозяйстве, сфере услуг, торговле, здравоохранении и образовании. Одновременно глава государства отклонил заявление о приеме в гражданство людей, совершивших административное правонарушение и уголовные преступления. Фестиваль грузинской культуры пройдет 3 октября, то есть в эту субботу, на площадке у Дворца спорта в столице. Праздник будет включать две части. Первая часть стартует в 12:00. Для зрителей выступят представители различных национальных объединений и белорусские коллективы. А уже с 15:00 начнется вторая грузинская часть фестиваля. Гостей ждут танцы, песни, сюрпризы, специальные музыкальные гости из Грузии, фудкорт, мастер-класс по приготовлению национальных блюд и многое другое. Сегодня Китай отмечает 77-ю годовщину образования. С праздником председателя КНР поздравил Александр Лукашенко. Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что за 77 лет Компартия Китая неустанно боролась и создала два чуда – быстрое экономическое развитие и долгосрочную социальную стабильность. Поздравления китайским согражданам прислали даже из космоса с орбитальной космической станции Тяньгун. В Японии суд впервые защитил голос живого актера от копирования искусственным интеллектом. Известный актер озвучки Кэндиро Цуда подал в суд на ТикТок, потому что кто-то создал его цифровой двойник и надиктовывал им ролики про мистику. Автор этих видео зарабатывал на чужой узнаваемой интонации до почти 5000 долларов в месяц. Хотя в японских законах еще нет четких правил насчет защиты голоса, суд встал на сторону актера и обязал удалить пиратские ролики. Представитель футболиста Артема Дюбы Леонид Гольдман заявил, что российский нападающий официально не объявлял о завершении игровой карьеры. Ранее появились сообщения о том, что 38-летний форвард решил закончить выступление в профессиональном футболе. Понятно, что большинство СМИ гонятся за громкими словами и заголовками, однако никаких официальных объявлений о завершении карьеры Артем не делал, цитирует Гольдмана издание «Чемпионат». И в завершении, добавь топовую музыку в свой дом, просто скажи «Алиса, включи Радиус FM», слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Это были все новости, далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай» по Беларуси ночью будет переменная, днем небольшая облачность, без осадков, ночные и утренние часы местами туман. В Могилеве ночью плюс 1-3, днем плюс 17-19. В Гомеле ночью 2-4 со знаком плюс, днем 16-18 градусов тепла. В Витебске ночью 2-4 выше нуля, днем 17-19 со знаком плюс. В Минске ночью плюс 4-6, днем 17-19 градусов тепла. В Бресте ночью 5-7 выше нуля, днем плюс 20-22. В Гродно ночью 6-8 со знаком плюс, днем 19-21 градус тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Catch

0: Ближайшее время на Радиус FM. Только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: В студии «Радиус FM» Влад Кучко, и сейчас я расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси ночью будет переменная, днем небольшая облачность, без осадков. Ночные и утренние часы местами туман. В Могилеве ночью 1-3 градуса тепла, днем плюс 17-19. В Гомеле ночью плюс 2-4, днем 16-18 со знаком плюс. В Витебске ночью 2-4 выше нуля, днем плюс 17-19. В Минске ночью 4-6 со знаком плюс, днем 17-19 выше нуля. В Бресте ночью плюс 5-7, днем 20-22 градуса тепла. В Гродно ночью плюс 6-8, днем плюс 19-21. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
2: Тройка лидеров ТОП-ЧАРТ Радиус FM на этой неделе. На третьей позиции Хугель и I'm Moving to the Sun. Вторая строчка у Тедди Свимс и Mr. Know It All. Но место лидера забрал The Bowser и трек Magnetic. Ну а кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, решать и выбирать только тебе.
0: В пятницу в 17 часов, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

0: Шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
2: Откровенно об изнанке ТВ, выступлениях в казино и мужском эго. Лицо канала «Беларусь-1» Марианна Муренкова представляет свой дерзкий трек «Холостяк» и отвечает на неудобные вопросы.
1: Слушай шоу с толком с понедельника по четверг в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

Плюс FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: день.
1: В Беларуси 21 час. В радиусе новостей.
2: Добрый вечер. С выпуском новостей Влад Кучко. Беларусь готова работать с Казахстаном по любым направлениям, представляющим взаимный интерес. Об этом шла речь на встрече Александра Лукашенко с премьер-министром этой страны. У Алжаса Бектенова в Минске внушительная деловая программа. В нынешнем статусе в нашей стране политик в третий раз. И это логично, ведь страны – давние стратегические союзники. В прошлом году товарооборот Беларуси и Казахстана увеличился на 24% и составил почти 1 400 000 000 долларов. Обеспечение равных прав граждан Беларуси и России, развитие логистического потенциала, новые возможности для межрегионального взаимодействия. Все это рассмотрели на союзном совмине. В центре внимания выполнение положений договора о создании союзного государства и планы на ближайшую перспективу. Проекты документов, которые рассмотрели сегодня на союзном совмине, представят главам государств. Ожидается, что в декабре президенты проведут Высший Госсовет Беларуси и России. На выставке «Иннопром» Казахстан и Беларусь подписали соглашение на общую сумму около 80 миллионов долларов. С выставкой сегодня весь день знакомились высокие гости. Каждый из них подчеркивает статусность «Иннопрома», особенно для Беларуси. Минск – важнейший партнер. С 2012 года страна принимает участие в выставке. В 2023 году стала полноценным партнером. А в 2025 провела ее впервые. Сегодня отмечается Международный день пожилых людей. В Беларуси проживает 1 680 000 людей в возрасте 65 лет и старше. Более 73% живут в городах, 27% в сельской местности. К слову, среди людей серебряного возраста заметно больше женщин – 66% против 34% мужчин. Подготовка систем теплоснабжения к осенне-зимнему сезону завершена. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики. В ведомстве подчеркнули, что все запланированные работы выполнены в полном объеме. Напомню, что решения о начале отопительного сезона принимаются областными, районными и городскими исполкомами на основе среднесуточной температуры воздуха и прогнозов Белгидромета. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США – 3 рубля, 100 российских рублей – 3,61, 10 китайских юаней – 4,50. И в завершение. Радиус FM всегда под рукой. Скажи «Алиса, включи Радиус FM», и топовые треки зазвучат мгновенно. Наслаждайся хитами на умной колонке, для этого даже не нужна подписка. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси ночью будет переменная, днем небольшая облачность, без осадков. В ночные и утренние часы местами туман. В Могилеве ночью плюс 1-3, днем плюс 17-19. В Гомеле ночью 2-4 со знаком плюс, днем 16-18 градусов тепла. В Витебске ночью 2-4 выше нуля, днем 17-19 со знаком плюс. В Минске ночью плюс 4-6, днем 17-19 градусов тепла. В Бресте ночью 5-7 выше нуля, днем плюс 20-22. В Гродно ночью 6-8 со знаком плюс, днем 19-21 градус тепла. О погоде все, далее в эфире шоу с толком.
1: Прогноз погоды представляет Бетера.
3: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш,
4: я с вами.
3: Ювентус.
5: Это наш сезон.
3: Илья, Леша, Егор.
6: Мы готовы.
3: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
7: Сайт.май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Шоу с толком.
1: Шоу с толком на Радиус ФМ.
0: На Радиус ФМ.
1: Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Моя гостья «Будет страну» в эфире «Добрая раница Беларуси» помогает зажигать новые звезды в проекте «Фактор Бай». Но сегодня она сама выходит к микрофону в новом амплуа. Всем привет! В эфире шоу «С толком», у микрофона Влад Радюков. Как дипломированному филологу и лицу классического телевидения удается исполнять дерзкие танцевальные хиты? Почему сегодня девушкам приходится брать инициативу на танцполе в свои руки? И каково это оказаться по ту сторону сцены, когда жюри и критики готовы разобрать твой вокал по косточкам? Сегодня говорим об изнанке шоу-бизнеса, мужском эго и слушаем эксклюзивную премьеру. У нас в гостях телеведущая и певица Марианна Муренкова. Марианна, привет!
3: Привет! Ну, такое представление, как бы мы будем говорить о психологии, да, глубоко, я так поняла?
2: Попробуем, по крайней мере. Но пугаться не стоит, ничего страшного не будет. Марианна, ты бессменная ведущая «Фактор Бай». Ты видела тысячи вокалистов, которые приходят за славой и слышала, как жестко жюри разбирает их выступление. Каково это самой выпустить трек, зная всю эту безжалостную телевизионную кухню изнутри? Нет ли страха, что теперь критики и коллеги по шоу-бизнесу также по косточкам разберут твой вокал?
3: Не, если честно, я даже когда начинала первую песню, это дебютная композиция, которая вышла вот у меня летом, «Канитель», я даже об этом, если честно, не задумывалась, да? Потому что, мне кажется, если ты начинаешь слово «конкуренция» вводить как заглавное в какую-то свою деятельность, тогда, конечно, вот это вот все волнение передается. А «Фактор Бай»? Кстати, 6-й сезон стартует уже совсем скоро, да? И мы увидим опять и услышим огромное количество талантливых людей. Ну, насчет моего страха быть разобранной по косточкам. Мне кажется, участвовать в конкурсе и просто начинать сольную деятельность — это вообще два разных понятия. Потому что, когда ты выходишь на большую сцену, тем более масштабного проекта, к которому прикованы миллионы глаз, это, конечно, особое волнение, это особая ответственность. Когда ты начинаешь сольную деятельность, это, конечно, тоже ответственность, это, конечно, тоже зависимость от зрителя. Но ты начинаешь это полегче. Ты ни с кем не соревнуешься, если только с собой.
2: А хейтеры не пишут где-нибудь там комментарии под...
3: Слушай, вот я хотела бы про это сказать. Когда я выпустила первую композицию, вообще никакого хейта не услышала. Для всех было почему-то неожиданностью, что я пою, хотя я пою всю жизнь, да? Все поддержали. Коллеги, зрители, телезрители. Вот до сих пор я даже там веду концерты, не пою на нем. Меня спрашивают, а «Канитель» будет? Ну, настолько понравилась эта композиция, хоть она в жанре шансон, и, возможно, это не такой массовый жанр. Что касается новой песни, я даже уже сделала какую-то статистику негативных отзывов по соцсетям. В Инстаграм добрая публика. В ТикТок я вижу какие-то некрасивые высказывания, свой адрес, и сразу хочу предупредить, что я всех блокирую. Не люблю читать плохое. Причем это не касается композиции, а касается моей личности. И я не понимаю, почему люди так пишут. Это нормально?
2: Видимо, да.
3: Но все равно, хороших комментариев намного больше.
2: Угу. В интернете, вот, кстати, много противоречивой информации о твоем музыкальном прошлом. Но я знаю точно, в 2019 году ты собрала свой кавер-бенд, ты целый год выступала в ресторанах и казино, не имея при этом профессионального музыкального образования. Ресторанная публика — это жесткая школа, там люди часто заняты своими делами. Каково это пройти вот такую проверку на прочность, и как этот опыт помогает тебе сейчас при запуске большого сольного проекта?
3: Слушай, это очень хороший опыт, и я считаю, что каждый человек, который начинает выходить на сцену, вообще в принципе, или будет он связывать свою жизнь с музыкой, со сценой или нет, он должен, ну, проходить через это. Потому что, во-первых, это интересно. Во-вторых, это такой момент, когда ты учишь организовывать свою деятельность. Это очень большая школа. Ну, я тебе расскажу вкратце, как это было. Я пела в университете всегда, у меня нет никакого музыкального образования, у меня просто есть хороший тембр голоса и неплохой слух, да. И я, в принципе, всегда закрывала концерты в университете,

0: там выступала. А потом в 19-м году, не знаю, это был такой порыв вдохновения, я решила собрать коллектив, который состоял из гитариста и саксофониста, и выпустить каверы композиции, которые любила моя мама. Ну, вот какой-то такой момент памяти. И это получилось на самом деле. И вот момент организации пространства и деятельности. Когда ты из ничего собираешь людей, которые от тебя зависят, да, и просто стучишься во все двери, чтобы тебя пригласили петь, а у тебя, в принципе, ни имени нету. Тебе просто на доверии, понимаешь? Типа, ты сделаешь это хорошо. И ты знаешь, это было действительно интересно. Это было... Я бы не сказала, что публика была цинична. Да, в ресторанах обычно едят, казино обычно играют. Но все равно я чувствовала любовь зрителя.
1: Вот у тебя за плечами филфак БГУ.
0: Да.
1: В пресс-релизе на песню сказано, что текст «Холостяка» пронизан сарказмом и иронией. Я знаю, что ты не автор слов этой песни, но именно ты даешь ей жизнь и эмоцию. Как дипломированному филологу договориться со своим внутренним строгим редактором, чтобы пропустить через себя чужой танцевальный текст и не начать придираться к рифам с точки зрения вот этой вот высокой академической поэзии?
0: Ну, ты же знаешь, что норма, она подвижна.
1: Да.
0: Ты знаешь, что русский язык очень много принимал на протяжении всего времени своего существования из разных языков. Я, конечно, если бы там была какая-то грубые ошибки какие-то были, конечно, я их не приняла. Но, если честно, я сейчас не поняла про что-то.
1: Просто про какое обычно, конкретно? Обычно, нет, конкретно нет. Обычно в песнях все такое очень простое, примитивное.
0: А там?
1: Там не простое, не примитивное.
0: Там простое, примитивное, там обычное, да.
1: Послушаем. В общем, как филолог филологу.
0: Но мне кажется, там примитивно не в негативной коннотации.
1: Угу. Просто песня.
0: Да, это просто песня, она чуть-чуть выходит за рамки той жанровой принадлежности, в которой я, собственно, собираюсь работать. Это модерн шансон, да, мы работаем в жанре шансон. Эта композиция более танцевальная, она делает некие отсылы к 80-м годам. Ну, по крайней мере, я так слышу. И мне кажется, это хорошая композиция, чтобы потанцевать, повеселиться, возможно, записать какой-то тренд в ТикТоке. Ну, не знаю, меня она веселит, и я считаю, что она шуточная, хорошая, добрая песня.
1: Вот эта песня, мне кажется, что это еще и манифест девушки, которая берет инициативу на танцполе в свои руки.
0: Она, кстати, не берет инициативу.
1: Нет,
0: я по-другому понимаю эту композицию. Если ты видел обложку к этой песне, да, девушка стоит на первом плане, она умная, самодостаточная, у нее большое кольцо на пальце, и она подзывает пальчиком парня, который бежит за ней, да, мол, он завидный холостяк, но вы до поры до времени все завидные, поэтому не берите инициативу в свои руки. Она как женщина, скорее, как тебе сказать, она помогает проявить эту инициативу парню, который недостаточно быстро ее проявляет.
1: Вот с твоей точки зрения, белорусские мужчины слишком пассивные или нормальные? И сегодня девушке нужно самой делать первый шаг, чтобы не остаться в одиночестве?
0: Не, я вообще девушка классического воспитания, я не считаю, что нужно делать первый шаг, но, возможно, я не пример для многих девушек. Насчет белорусских мужчин я точно могу сказать, что, наверное, они немного избалованы красотой белорусских женщин, тем, какие они заботливые, умные. Они, согласись, самостоятельные женщины, они могут все, и детей вырастить, и карьеру построить, при этом всегда быть ухоженной, доброй, смелой и любить своего белорусского мужчину. Поэтому я думаю, что больше инициативы любому мужчине не помешало.
1: Марианна, теорию мы обсудили, да. Пора переходить к практике. Предлагаю прямо сейчас включить этот трек и проверить, насколько дерзко звучит женская инициатива, если она там все-таки есть.
0: Я не знаю, мы так уже разобрали эту композицию, что я уже немного начинаю на нее по-другому смотреть. Но как-то глубоко психологично. Мы и не думали, что это такая серьезная вещь, да?
1: Ну что ж, слушаем новинку «Холостяк», а сразу после выясним у Марианны, не пугает ли завидных женихов такая женская уверенность. Не переключайтесь.
2: Ты слушаешь шоу «С толком» на Радио Зета. Продолжение через несколько минут.

0: Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
6: Белтелерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-6334.
7: Нужно провести водопровод, вырыть колодец или подготовить землю к закладке фундамента? Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Машины и механизмы для масштабных проектов. Соблюдение правил безопасности, защита имущества и жизни. Не приступайте к работе, если рядом находится газопровод. Обратитесь в газоснабжающую организацию для получения разрешения на производство земляных работ. Экономьте свое время и деньги. Защитите себя от нежелательных последствий.
0: Реклама.
8: Шоу с толком
0: на Радиус ФМ.
8: На Радиус ФМ.
0: Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами.
9: Для слушателей старше 16 лет.
10: Мы снова в студии «Шоу с толком». Только что оценили новинку от Марианны Муренковой. Слушай, ну, бит действительно качает. А теперь давай вернемся к главному герою этой песни. Трек звучит как вызов от сильной и уверенной девушки. Но давай на чистоту. А современные завидные женихи вообще готовы к такой женской инициативе? Или их мужское эго пугается, когда девушка сама берет игру в свои руки и говорит: «Я бриллиант, решай быстрее».
11: То есть ты так посмотрел?
10: Ну, она же говорит: «Я бриллиант, решай быстрее». То есть вот перед выбором ставит конкретно. Надо прямо сейчас решить.
11: Ты считаешь, что лирическая героиня слишком давит?
10: Ну, по ощущениям есть такое.
11: Ну, слушай, я думаю, все зависит от ситуации конкретно, от конкретного воспитания, среды, где вырос этот завидный холостяк, да? Я думаю, всех не надо обобщать. Но вообще, ложка хороша к обеду, да, поэтому я все равно считаю, что мужчины должны быть более инициативны, женщины должны быть более женственны. Ну, мы сейчас уйдем вообще в философию такого современного мира, да, гендерных различий. Ну, я не знаю, как тебе сказать. Я просто спела песню.
10: Хорошо. В пресс-релизе нас интригуют скорой премьерой клипа. А сам трек явно метит в тренды соцсетей. Да, был же такой расчет. Как телеведущая, привыкшая строгим правилам классического ТВ, адаптируется к диким алгоритмам ТикТок и форматам коротких вертикальных видео? Вот что мы увидим в клипе на холостяка?
11: Ну, я еще не думала об этом. Я обязательно об этом подумаю.
10: То есть это продюсеры написали пока что, да?
11: Ну, я думаю, да. Это честно, да? Даже не знаю, что сказать. Я хотела ответить тебе про строгое ТВ. Ну, мы же знаем, что телевидение совершенствуется. И если бы я вела, конечно, новостную повестку, то я была бы человеком, который принадлежит строгому ТВ. А я веду развлекательное шоу. Фактор бай. Добрый вечер. Добрый раницы, Беларусь.
10: У вас там нету строгих рамок, какое платье надеть, где стоять, куда повернуться?
11: Нет, ну, конечно, в зависимости от формата, если это утренняя передача, то, конечно, не надо яркое платье с декольте. Но я в плане изложения речи, да, все равно там есть немного свободы, да, мы можем и пошутить, мы можем и от текста отойти, мы можем интонации менять. Поэтому...
10: Можете и в ТикТок ролик снять.
11: ТикТок ролик и потанцевать, и тренд, да. Поэтому я думаю, что у меня не происходила жесткая адаптация. Угу. И в конце концов, я думаю, что соцсети — это такое место, где каждый диктует свои правила. Если ты хочешь зрителю показать, к чему он должен тянуться, да, то ты можешь это сделать.
10: А уже залетит ролик или нет, как мы знаем, это зависит от алгоритмов ТикТока и интереса зрителя.
11: Конечно. Я вот пока что в них разбираюсь, потому что я завела ТикТок только летом, и залетает, я скажу.
10: Подписывайтесь, ищите в ТикТоке Марианну. Ты ведешь утренние эфиры на «Беларусь-1», выступаешь на главных сценах страны в роли ведущей. Какая из этих ролей сегодня для тебя на первом месте? Музыка — это просто яркое хобби для популярной телеведущей? Или у тебя есть амбиции однажды собрать свой сольный зал?
11: Не, у меня амбиции собрать свой сольный зал пока что не существует. существует, потому что я учусь, я приобретаю опыт, я знаю, что мне еще очень много надо работать и в плане сцены, и движения, и вокала, и подачи себя как артистки, и вообще, в принципе, такого актерского исполнения композиций. Но это очень много работы еще, потому что то, что у меня есть определенный тембр и диапазон 2,5 октавы, это еще ничего не значит. Надо хорошо научиться этим пользоваться. У меня есть такая уникальная возможность, которую подарил мне первая продюсерская компания и Сергей Минский, в частности, со всей его командой, которые когда-то там 1 марта предложили мне композицию «Канитель», и вот она получила такую любовь у публики, и это дало мне вдохновение продолжать дальше. И сейчас и следующая композиция, третья, готовится тоже от автора «Канители» Гурман, да, такой хитмейкер, известный в России. А вот для меня всегда было и остается важным уже на протяжении долгого времени, практически 15 лет. Это мое единственное место работы, Белтелерадиокомпания. Я телеведущая, журналист. И, конечно, для меня это самое главное. И мои проекты, я себя даже не представляю в какой-то другой роли. Но у нас такая уникальная работа, что мы можем себя попробовать в разных направлениях, даже оставаясь на месте телеведущей. Да? Потому что почему я вдруг запела? Потому что где-то в «Добром вечере» сказали спеть, где-то там мы спели. И я подумала, что, наверное, я это могу. То есть моя работа в Белтелерадиокомпании провоцирует меня на проявление неких талантов, о которых я, возможно, даже не знала.
10: Настолько разнообразные задачи стоят перед ведущим на телевидении, что в том числе и петь иногда приходит.
11: Да, и эти задачи главное самому видеть, брать и воплощать в жизнь. Если задачи можно воплощать.
10: Да. Ариана, скажи, вот как все-таки происходило? К Сергею Минскому к тебе пришел или ты к Сергею Минскому?
11: Ну, ты же понимаешь, что мы все вместе работаем, все вместе пересекаемся. И где-то когда-то был такой разговор. Еще я тебе скажу, что меня очень часто спрашивали: Мариана, почему ты не поешь? Возможно, ты запоешь, потому что много людей знали, что я раньше занималась этим делом. Но я комплексовала на фоне профессиональных музыкантов, в окружении которых я постоянно нахожусь, да, и я думала, ну разве я достойна идти записывать песню, стоять на сцене, потому что у меня нет музыкального образования, меня этому не учили.
10: Не причем все популярные не лезть артисты
11: куда?
10: Имеют музыкальное образование.
11: Ну да. Ну вот я почему-то так рассуждаю. И просто после какого-то разговора, где я говорила, что мне очень нравится творчество Анастасии Самбурской, мне нравится шансон, мне нравится... Ну, шансон — красивая лирическая песня о любви. Ну, не всегда лирическая, но зачастую о любви, да? Если возвращаться вообще первоисточнику французскому. Вот. И просто спустя месяц Сережа на Телеграм мне прислал две композиции. «Канитель» я не выбрала. Выбрала другую. Я уже, кстати, где-то это рассказывала. Но жизнь выбрала «Канитель». И вот мы сделали, записали, я была очень неуверена, я как-то переживала, стеснялась, вот, но мы пришли на студию, где замечательный аранжировщик, музыкант Борис Ланьков меня поддержал, и, собственно, по крупицам, как мозаику, он собирал и холостяка, вот, и рассказывал мне, что я должна спеть, как я должна спеть, как я должна подать композицию. Евгений Курчит меня тоже помогал с «Канителью», то есть занимался музыкальным дизайном песни, делать какие-то расстановки, музыкальные акценты. Вот. И, ну, как-то все получилось, мне кажется.
10: Получается, что это работа сразу целой группы профессионалов, которая привела к этому результату.
11: Ну, да.
10: Хорошо. Сейчас предлагаю такой провести небольшой финальный экспресс-раунд.
11: Давай.
10: Задаю вопросы, ты отвечаешь коротко. Самый нелепый или смешной подкат от завидного холостяка, который тебе приходилось слышать в реальной жизни?
11: Я так и не вспомню, если честно.
10: Неужели не было подкатов?
11: Не, подкаты были, но, возможно, я, как дама остроумная, реагирую определенным образом, поэтому запомнить так, чтобы я прям удивилась и запомнила на всю жизнь какой-то подкат, нет, такого не было. Но их было много, да.
10: Но вы еще можете стать первым.
11: Может, не надо? Ну, если только в позитивном смысле подкат. А, было. Ну, присылали цветы красивые. Вот недавно было там букет из лампочек.
10: О!
11: Не, всякое бывало. Главное, чтобы хорошо заканчивалось.
10: Самый раздражающий стереотип о девушках с телевидения есть такой?
11: Ну, даже если честно, мне кажется, нет в нашем обществе стереотипов о женщинах на телевидении. Считают, что мы умные, красивые, интересные, много работаем. Да?
10: Да. Какую фразу из песни «Холостяк» стоит взять на вооружение всем незамужним слушательницам этой осенью?
11: Я, конечно, считаю, что гордыня — это самый главный грех у человека, но я считаю, что всегда нужно иметь правильную оценку себя. И все же в этой суете жизни, когда самооценка, она колеблется, как у каждого человека. Женщине, особенно белорусской женщине, самой прекрасной женщине на этой планете, стоит не забывать, что она бриллиант.
10: То есть надо просто разделять гордыню и гордость, правда?
11: Гордыня, гордость, конечно. Нужно хвалить себя, но не захваливать. Нужно ценить себя, но не переоценивать. И нужно просто помнить всегда, что в какой бы жизненной ситуации ты ни оказывалась, есть с тобой рядом мужчина, нет с тобой рядом мужчины. Что бы ни происходило, ты все равно бриллиант, и ты достойна самого лучшего.
10: Ну и твой совет, может быть, в одно предложение тем, кто давно хочет заняться творчеством, но боится чужого мнения.
11: А я можно выскажусь цитатой классика, замечательной нашей Ольги Бузовой, которая когда-то сказала: «Никогда, ничего не бойся, жизнь одна, кайфуй».
10: Ольга Бузова, классик.
11: Для нас, да.
10: Ну, напоминаю, что сегодня в шоу «С толком» мы обсуждали изнанку белорусского шоу-бизнеса, синдром самозванца и правила женской инициативы. У меня в гостях была телеведущая, журналист и певица Марианна Муренкова. Марианна, спасибо за этот искренний разговор и классную премьеру. Видеоверсию нашего интервью ищите на официальном YouTube-канале «Радиус FM». Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите в комментариях, как вам новый трек Марианны и кто должен делать первый шаг, мужчина или женщина. В студии работал Влад Радюков. Слушайте нашу волну и живите с толком. Всем хорошего вечера и пока.
11: Спасибо. Пока.
0: Шоу «С толком» на Радиус FM. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM о погоде.
2: В студии «Радиус FM» Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси ночью будет переменная, днем небольшая облачность, без осадков. Ночные и утренние часы местами туман. В Могилеве ночью 1-3 градуса тепла, днем плюс 17-19. В Гомеле ночью плюс 2-4, днем 16-18 со знаком плюс. В Витебске ночью 2-4 выше нуля, днем плюс 17-19. В Минске ночью 4-6 со знаком плюс, днем 17-19 выше нуля. В Бресте ночью плюс 5-7, днем 20-22 градуса тепла. В Гродно ночью плюс 6-8, днем плюс 19-21. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Прогноз погоды представляет Бетера.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
3: Я с вами.
1: Ювентус?
4: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
8: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Бетера. Телефон 214. Получение прибыли. Неразрывно связано с риском получения убытков.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
2: Радиус FM. Волна топовой музыки.

гулял с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: рекламы.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш,
2: я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Бетера. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама.
2: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
3: Думаем дальше. Какие еще варианты?
2: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
1: «Радиус FM. Заряжающие треки». «Радиус FM. Модная музыка». «Радиус FM. Горячие новинки». «Радиус FM. Музыка. Днем и ночью». «Радиус FM. Волна топовой музыки».

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была Катя. Ей 24, у нее работа, друзья, телефон, который почти никогда не замолкает. Каждое воскресенье звонила бабушка. «Кать, ты как? Как работа?» «Ба, я сейчас занята. Давай вечером созвонимся». Но вечером Катя уставала, а через неделю все повторялось.
3: «Ну а что? Она же не специально. Дел много».
2: «Ну, конечно. Мы часто откладываем разговоры не потому, что близкий человек нам не важен, а потому, что уверены, он будет рядом и завтра. Психологи называют это иллюзией постоянства. Мы привыкаем к человеку и перестаем замечать, что его время тоже идет».
3: «То есть мы путаем не срочно с неважно?»
2: «Именно так. Работа, учеба и собственные проблемы кажутся неотложными, а звонок бабушке можно перенести на вечер, на выходные, на потом. Но для пожилого человека такой разговор – важная часть дня. Не потому, что он требует постоянного внимания, а потому, что хочет чувствовать, он все еще есть в нашей жизни».
3: «Но если звонки раздражают, одни и те же вопросы, истории…»
2: «Раздражение не делает нас плохими, и мы не обязаны всегда быть доступными. Можно сказать: бабушка, я сейчас не могу долго говорить, давай завтра в 7. И действительно перезвонить. Здесь разница между обязанностью и вниманием. Мы общаемся не из чувства вины, а потому что сами выбираем сохранить связь. При этом не обязательно ждать особенной даты, чтобы позвонить близкому человеку. Позвони прямо сейчас и спроси: бабушка, как ты сегодня? Что у тебя нового? Не из долга, не потому что так положено, а потому что человек все еще здесь».
3: «Действительно, мы часто откладываем разговоры, думая, что впереди еще много времени».
2: «Но близость складывается не из тех звонков, которые мы собирались сделать когда-нибудь, а из тех, на которые мы все-таки нашли время».
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM.

0: и очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. С выпуском новостей Влад Кучко. Беларусь обсуждает со спецпредставителем президента США Джоном Коулом вопрос поставок калийных удобрений. Об этом заявил министр иностранных дел Максим Рыженков. Он добавил, что не исключает визит Коула в Беларусь до конца текущего года. Отношения между странами настолько динамичные, что ожидать можно всего, пояснил белорусский министр. Беларусь не отвечает на блокировки западных соцсетей зеркальными запретами, а делает ставку на критическое мышление граждан. Об этом заявил первый заместитель главы администрации президента Владимир Перцов на встрече в Академии управления. По его словам, несмотря на ограничения отечественных аккаунтов YouTube и TikTok, страна не закрывает площадки, а учит молодежь вдумчиво анализировать информацию и проверять источники. Фестиваль грузинской культуры пройдет 3 октября на площадке у Дворца спорта в столице. Праздник будет включать две части. Первая часть стартует в 12:00. Для зрителей выступят представители различных национальных объединений и белорусские коллективы. Уже с 15:00 начнется вторая грузинская часть. Гостей ждут танцы, песни, сюрпризы, специальные музыкальные гости из Грузии, фудкорт, мастер-класс по приготовлению национальных блюд и многое другое. В США с начала президентства Трампа аннулировали уже больше 250 тысяч виз. Это рекорд за два года. Госдепи объясняет, что документы отбирали у тех, кто нарушал правила въезда, занимался мошенничеством или попал под подозрение в угрозе безопасности. Под раздачу также попал и популярный родильный туризм, когда будущие мамы специально ехали рожать в США, чтобы ребенок получил гражданство. Ученые Колумбийского университета пришли к выводу, что мозг людей, которые постоянно работают, стареет медленнее. Эксперимент длился 16 лет. Главный вывод исследования – важна именно непрерывность трудовой деятельности, а не субъективное ощущение стабильности на работе. То есть даже если вы чувствуете себя неуверенно на нынешнем месте, но продолжаете работать, это лучше для мозга, чем периоды бездействия. При этом авторы подчеркивают, что исследование показывает связь, а не доказывает, что работа напрямую защищает мозг. И в завершении. Радиус FM возвращает хит этого года. Мы обновили музыкальный тест и снова разыгрываем аэрогриль. Заходи на сайт radiusfm.by и слушай фрагменты топовых треков. Самое важное, чтобы попасть в розыгрыш, тест нужно пройти полностью. Оцени все треки от начала и до конца, и ты в игре. Волна топовой музыки ждет твоих оценок на radiusfm.by. На сегодня это все новости, а далее расскажу прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай по Беларуси, ночью будет переменная, днем небольшая облачность, без осадков. Ночные и утренние часы местами туман. В Могилеве ночью плюс 1-3, днем плюс 17-19. В Гомеле ночью 2-4 со знаком плюс, днем 16-18 градусов тепла. В Витебске ночью 2-4 выше нуля, днем 17-19 со знаком плюс. В Минске ночью плюс 4-6, днем 17-19 градусов тепла. В Бресте ночью 5-7 выше нуля, днем плюс 20-22. В Гродно ночью 6-8 со знаком плюс, днем 19-21 градус тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
2: Прогноз погоды представляет Бетера.
3: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш,
4: я с вами.
3: Ювентус.
5: Это наш сезон.
3: Илья, Леша, Егор.
6: Мы готовы.
3: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
7: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования – высшее техническое образование, владение ПК Word Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется, знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию, пятидневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
1: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу, защитите себя от трагедии.
2: Реклама.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь раньше всех и раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси ночью будет переменная, днем небольшая облачность, без осадков. Ночные и утренние часы местами туман. В Могилеве ночью 1-3 градуса тепла, днем плюс 17-19. В Гомеле ночью плюс 2-4, днем 16-18 со знаком плюс. В Витебске ночью 2-4 выше нуля, днем плюс 17-19. В Минске ночью 4-6 со знаком плюс, днем 17-19 выше нуля. В Бресте ночью плюс 5-7, днем 20-22 градуса тепла. В Гродно ночью плюс 6-8, днем плюс 19-21. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
2: Прогноз погоды представляет Бетера.
3: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш,
4: я с вами.
3: Ювентус.
5: Это наш сезон.
3: Илья, Леша, Егор.
6: Мы готовы.
3: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
7: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

Реклама. Милиция напоминает, что домашнее насилие – это не то, что нужно скрывать, замалчивать, терпеть, либо страдать от него. Случай домашнего насилия, если он произошел, необходимо остановить, чтобы предотвратить его повторение в будущем. Если вам стало что-либо известно о фактах домашнего насилия у ваших родственников, знакомых, соседей, просим сообщить об этом на круглосуточную телефонную информационную линию по проблемам семьи и детей по номеру 8029-367-3232, либо по номеру 102.

Реклама. Газовое оборудование – это сложное техническое устройство, а значит, требует повышенного внимания. Важно вовремя выявить утечку газа и устранить ее. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Работа автоматики безопасности, параметры работы оборудования и его состояние нуждаются в постоянном контроле. Не надейтесь на собственные силы. Согласно правилам пользования газом в быту, заключите договор на техническое обслуживание своего газового оборудования. Будьте уверены, что вы и ваши близкие в безопасности. Ты крутишь.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
2: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
3: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: автомобиле понятно, полезно и без гаражных разговоров. «Рули легко» с Олесей Матусевич на Радиус FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Срок годности у услуги. Звучит странно, но как есть. Теперь у очередей на границе будет такой срок годности, и проехать просто так не получится. А если ты эту очередь проспал, то деньги никто не вернет. Что делать? Сейчас расскажу.
0: «Рули легко».
2: С сегодняшнего дня в Беларуси вступают новые правила регистрации в системе электронной очереди на границе для физических лиц. Главное нововведение – это установление четкого срока годности для оплаченной услуги. Теперь с момента оплаты у водителя есть ровно 30 календарных дней, чтобы закрыть сделку с оператором системы Белтоможсервиса. В течение этих вот 30 дней тебе нужно въехать на машине в зону ожидания, завершить предусмотренную онлайн-регистрацию в личном кабинете или подать заявку на возврат уплаченных средств. Если за отведенный месяц ты не воспользуешься услугой и не затребуешь деньги обратно, оплата сгорит, а услуга будет считаться полностью оказанной. И ни за границу не проедешь, и деньги потеряешь. Важно понимать, что эти вот 30 дней – это именно время действия юридического договора, а не гарантированный период бронирования места в хвосте очереди. Изменение призвано отсеять вечное брони и навести порядок в базе данных, избавив систему от зависших на неопределенный срок платежей. Не забывай включать поворотники и смотреть по сторонам. С тобой была Олеся Матусевич. Пока-пока.
0: Пристегни ремень и рули легко на Радиус FM. Радиус FM.

0: Беларуси 23 часа. Прогноз погоды представляет Бетера.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Радиус FM о погоде.
6: В студии «Радиус ФМ» Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси ночью будет переменная, днем небольшая облачность, без осадков. Ночные и утренние часы местами туман. В Могилеве ночью 1-3 градуса тепла, днем плюс 17-19. В Гомеле ночью плюс 2-4, днем 16-18 со знаком плюс. В Витебске ночью 2-4 выше нуля, днем плюс 17-19. В Минске ночью 4-6 со знаком плюс, днем 17-19 выше нуля. В Бресте ночью плюс 5-7, днем 20-22 градуса тепла. В Гродно ночью плюс 6-8, днем плюс 19-21. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Но мне все равно, где ты, с кем. Не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется слесарь-ремонтник 6-го разряда. Требования: среднее специальное техническое образование, опыт обслуживания санитарно-технических систем и оборудования, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
1: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
2: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00.

0: again.
1: Лови топовый момент этого утра.
2: После секса я всегда выкуривал сигарету. Так постепенно и бросил.
1: Слушай пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня небольшая облачность, без осадков. В утренние часы местами туман. Днем в Гомеле плюс 16-18, в Могилеве, Витебске и Минске 17-19 со знаком плюс. В Гродно 19-21 градус тепла, в Бресте 20-22 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

Радиус FM. Astro, no.

0: сказал, что петь надо потише. Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: на Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
1: В движении.
0: Это 3 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
1: В движении.
0: Слушай «В движении» на Радиус FM сегодня в 7 вечера. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси, час ночи. Радиус FM о погоде.
1: В студии «Радиус ФМ» Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня небольшая облачность, без осадков. В утренние часы местами туман. Днем в Гомеле плюс 16-18, в Могилеве, Витебске и Минске 17-19 со знаком плюс, в Гродно 19-21 градус тепла, в Бресте 20-22 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовая.

0: Радиус FM.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветру.

0: Финал недели. Время оставить дела и сделать громче. Оля Вянская задает правильный ритм твоим выходным.
1: Почему?
0: Почему? Потому что пятница.
1: Пятница.
0: Слушай сегодня на Радиус FM с 3 до 5.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost

Свежий трек. Свежий трек на Радио СФМ.

0: Алиса, как слушать музыку без подписки?
1: Все просто. Слушай Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии «Радиус ФМ» Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня небольшая облачность, без осадков. В утренние часы местами туман. Днем в Гомеле плюс 16-18, в Могилеве, Витебске и Минске 17-19 со знаком плюс, в Гродно 19-21 градус тепла, в Бресте 20-22 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Унеси меня туда, где дождь

Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ». Горячие треки. «Радиус ФМ». Топовая музыка. «Радиус ФМ». Актуальные новинки. «Радиус ФМ». Музыка днем и ночью. «Радиус ФМ». Волна топовой музыки.

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии «Радиус ФМ» Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня небольшая облачность, без осадков. В утренние часы местами туман. Днем в Гомеле плюс 16-18, в Могилеве, Витебске и Минске 17-19 со знаком плюс, в Гродно 19-21 градус тепла, в Бресте 20-22 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.